сегодняшний выпуск не состоялся бы без поддержки компании «Рекламное место». Место, где просто выбрать и легко заказать рекламу в Краснодаре, Ростове-на-Дону и по всему югу России. 5 лет в индустрии, 15 видов рекламы, только эффективное размещение. Специалисты нашей компании используют все возможности современных массовых коммуникаций, а клиенты получают наиболее выгодные финансовые условия и оперативное размещение в условиях дефицита рекламного времени и рекламных площадей. Подробности на adspace.pro. Рекламное место. Просто выбрать, легко заказать. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании «Рекламное место».

Что касается меня, когда я был маленький, я очень любил свой день рождения. Ведь за его качество и за мое настроение отвечала моя мама. Она действительно готовилась. Приглашала артистов, моих друзей. И мы прекрасно проводили время. Шли годы. Этот праздник приобрел иные ноты. Периодически я обращал внимание, что мое настроение подавленное. Я грустил каждый год, когда приближалась дата моего дня рождения. В какие-то годы я вовсе игнорировал эту дату. Однако грустные эмоции меня не миновали. Возможно, я как раз и отношусь к большинству тех людей, которые грустят перед своим днем рождения. Однако есть и другие.

день рождения. День, когда каждый оказался в неизведанном краю под названием планета Земля. Все 8 миллиардов человек, которые сейчас присутствуют на планете, проделали этот сложный путь. И каждого можно поздравить с победами. В конце концов, как бы ни сложилась наша жизнь, мы уже победители. И в руках у нас достижение. Подарок в виде жизни. Как ее проводить правильно и что делать на планете Земля — выбор каждого отдельного человека. Одно ясно. У нас есть шанс выбрать себе настроение и радоваться тому, что все мы здесь собрались. Kill.

Действительно, есть много людей, которые не любят свой день рождения. У кого-то неприятные воспоминания из детства, а кто-то не может пережить, что стал старше еще на один год. Все больше людей отказываются от шумных празднований и веселых вечеринок, закрываются в себе и почему-то лишают себя радости отметить самый лучший день в году. Однако праздновать свой день рождения — это лучшая возможность почувствовать себя важным. В суматохе будничных дней мы часто забываем сказать близким, как любим и ценим их. Все куда-то спешат, решают дела, строят карьеры. День рождения — это идеальное время, чтобы понять, как вас любят и ценят окружающие вас люди. И все обязательно будет чилл.

Праздновать свой день рождения значит от души повеселиться со своими друзьями. Сегодня в бешеном темпе жизни мы все реже встречаемся. Привычно общаемся по телефону, рассылая друг другу картинки с поздравлениями. Однако собрать в свой день рождения лучших друзей и хорошенько повеселиться — что может быть лучше? И все обязательно будет чилл.

Праздновать свой день рождения значит быть благодарным. Мы часто сетуем на несправедливость жизни. Что-то не получилось, что-то пошло не так, но ведь есть множество вещей, за которые вы можете быть благодарны. Хорошая привычка писать лист благодарности в свой день рождения. Вспомните все прекрасные моменты, которые пережили за прошедший год, и скажите спасибо, и все будет чилл.

праздновать свой день рождения значит строить новые планы. Мысли материальные, но еще лучше записать планы и желания на листе бумаги. А еще лучше создать доску визуализации. Как говорится, что написано пером, не вырубишь топором, а значит, вы определите четкие цели на следующий год. Список желаний работает, потому что вы настраиваетесь на достижение поставленных целей. И кто знает, может быть, через год эти цели будут выполнены. И все обязательно будет чилл.

Праздновать свой день рождения значит воплощать свою детскую мечту. Если вы в детстве мечтали об огромном плюшевом медведе, но вам так его и не купили, подарите себе плюшевого друга. И неважно, сколько вам лет. Когда мне было 33 года, я подарил себе детскую железную дорогу. В мире живут миллионы людей, которые осуществляют детские мечты во взрослой жизни. Парни радуются радиоуправляемым вертолетом, а девушки — охапкам шариков и игрушкам. На один день вернуться в радужное детство. Тот самый идеальный день рождения, где можно позволить себе все. Леденцы, парки аттракционов, игрушки, мороженое и веселье. И все обязательно будет чилл.

праздновать свой день рождения значит делать то, чего вы всегда боялись или запрещали себе. Вы взрослее еще на один год. А значит, можете быть еще смелее. Сделайте то, что очень хотели, но всегда боялись. Например, можно впервые сесть на самолет или за руль машины, покататься на американских горках, полетать в аэротрубе или побороть страх высоты. И все будет хорошо.

праздновать свой день рождения значит встряхнуться. Если заела рутина и скука, вы больше не чувствуете себя молодым и задорным, пришло время встрепенуться. Сегодня можно все. Отправляйтесь на сафари, посетите веревочный парк. Пусть ваша жизнь разделится на до и после. Вы снова почувствуете себя живым, молодым и бодрым. И все станет чилл.

Ваше рождение было вашим началом. День рождения — это день, когда Создатель позволил вам появиться на свет или во что вы там верите. Здесь, в нашем переменчивом мире, мы выполняем определенные цели в соответствии с нашими желаниями и представлениями. Каждый год приходит день вашего рождения. Знак того, что вам еще предстоит поработать на свое благо и благо человечества. Говорят, у вас есть миссия на Земле, и вы можете ее выполнить. Каждый может поблагодарить мироздание за свое присутствие здесь. И я лично сделаю это прямо сейчас. Спасибо, что я есть. Спасибо за жизнь. Спасибо за мой самый важный день. День моего рождения.

Настоящий день рождения сегодня у компании «Рекламное место», которое стало спонсором сегодняшнего выпуска. «Рекламное место» — место, где просто выбрать и легко заказать рекламу в Краснодаре, Ростове-на-Дону и по всему югу России. 5 лет в индустрии, 15 видов рекламы, только эффективное размещение. Специалисты нашей компании используют все возможности современных массовых коммуникаций, а клиенты получают наиболее выгодные финансовые условия и оперативное размещение в условиях дефицита рекламного времени и рекламных площадей. Подробности на adspace.pro. Рекламное место. Просто выбрать, легко заказать. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без компании «Рекламное место». Kill.

Когда бы у тебя ни был день рождения, помни, что жизнь конечна. И это осознание делает каждый день наполненный особым смыслом. Во всяком случае, это происходит со мной. Все когда-нибудь закончится. Но сейчас, пока мы живы, мы можем прожить наши жизни наиболее интенсивно. Достигнуть, в конце концов, того, чего давно хотелось. И все обязательно будет чилл. Меня зовут Артем Дмитриев. Приглашаю подписаться на особую подписку Chill Premium и получить этот выпуск в двух вариантах. Без рекламы и с рекламой. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Ну а на сегодня практически все. Впереди рубрика «Классика». В ней будет человек, который давно уже не с нами. Однако наследие его живет и богатеет с каждой минутой. В рубрике «Классика» сегодня Майк

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой.

0: представляет.
1: Когда солнце

аудиопередачи на один час, прерывающие суету больших городов. Чилл с Артемом Дмитриевым. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

И снова сквозь пространство и время Чилл спешит прямо к тебе. Меня зовут Артем Дмитриев. Надеюсь, ты пребываешь в благостном расположении духа. Ежели нет, у нас с тобой появляется шанс исправить это. Каким образом? Да все тем же. Музыка, эмоции и чилл.

мнение, что мужчины эмоций не испытывают. Вот такая вот абсурдная мысль. Я как человек, который в данный момент учится на психотерапевта, убедительно доказываю, что это абсурд. И женщины, и мужчины чувствуют. Точка. И чувствуем мы разное. От ненависти до любви, от ярости до эйфории. Хорошо, что есть музыка, которая помогает нам выразить свои эмоции.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла Тайра. Ищите масло, богатое витаминами и антиоксидантами. Масло, которое идеально подходит для салатов и приготовления блюда на высоких температурах. Масло, которое не просто вкусное, но и полезное. Вы нашли его. Это рисовое масло Тайра. Заходите на сайт tyraoil.ru. Выбирайте рисовое масло Тайра для здоровья каждый день. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла Тайра.

Уже вижу множество комментариев в социальных сетях о том, что это один из самых лучших выпусков за последнее время. Просто потому, что это deep. Deep проникает в самое сердце. Действительно, пока я делал этот выпуск, не однажды я покрывался мурашками с ног до головы. Вот такие вот интимные подробности. Как так случается с нами, что через звуки, сложенные в какое-то музыкальное произведение, нам передается колоссальный заряд эмоций? Как это происходит? Загадка. Секрет в том, что мы, люди, единственные на планете, кто способен это чувствовать. Животные не могут.

воспарив над землей, опустившись на глубины океанов, перемещаясь между континентами, я и ты, мы вместе с тобой чувствуем целостность этого мира. Там высоко космос. В центре нашей планеты раскаленное пламя. В этой диалектике и происходит развитие мира. От леденящего холода космического пространства до раскаленного ядра планеты Земля. Между ними мы с тобой. Обычные люди, которые живут эту жизнь и будут жить дальше. Совершенно не ясно, зачем, почему, куда и когда все это закончится.

Часто получаю сообщения в социальных сетях от Инстаграма до Телеграма, что неопределенность пугает. И что, мол, количество неопределенности в этом мире увеличилось в геометрической прогрессии. На этот счет у меня есть соображение. Если ты отмотаешь историю человечества на тысячи лет назад, то увидишь, как мы продвинулись. Странно, но мы живем в самое комфортное время. Никогда люди еще не жили так долго. Никогда прежде мы не были так здоровы. Наше детство длится чрезвычайно долго. Юность продолжительна. Старость оттягивается все дальше от нас. Так почему бы не порадоваться этому факту? У нас есть все, что нужно. Пища, вода, другие люди, множество развлечений. Так где же во всем этом счастье? Там, за горизонтом неопределенности? Или здесь, прямо рядом с тобой? Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Трек-лист этого выпуска, а также возможность скачать его в виде непрерывного микса, а также в виде 11 отдельных файлов. Эта возможность появляется у тебя, как только ты заглянешь в описание выпуска. Например, в большом сообществе Chill ВКонтакте, в подкастах, в Телеграме, а также на официальном сайте программы chillrussia.ru. Приглашаю.

счастье. Тот самый ускользающий от нас элемент, за которым все гоняются. Удивительно дорогая валюта, которую ищут все. От дубайцев до марокканцев, от россиян до американцев. Все делают максимум, чтобы найти счастье. Мое личное убеждение, что на планете Земля счастья нет, лишь крупицы, минуты, секунды гармоничного состояния посреди бескрайних просторов скуки и тоски. Однако чилл на один час позволяет приблизиться к этой гармонии, к точке баланса, который тебе одинаково комфортно, даже если за бортом в окно стучится дождь. Даже если где-то на планете случается землетрясение, здесь сейчас спокойствие.

Самая востребованная серия выпусков музыкальной программы Chill называется Deep. И прямо сейчас она с нами происходит. Не секрет, что каждый выпуск музыкальной программы Chill несет с собой определенное настроение. Я делал тематические выпуски, наполненные грустью и одиночеством. Я делал чрезвычайно веселые выпуски, наполненные радостью и восторгом. Сегодня нечто среднее. Танцы с грустными мыслями.

еще хорошие новости для тебя. Это Chill Premium. Ровно то же самое, что Chill, только лучше. Возможность получить дополнительные материалы к каждому выпуску становится доступной подписчикам Chill Premium. Подписаться можно в официальном сообществе Chill ВКонтакте, а также в подкастах от компании Apple. Chill Premium. Настоящий премиум в духе Chill.

Этот трек я слушал, когда поднимался в буквальном смысле над планетой. Взойдя на борт огромного Боинга, я вглядывался в темнеющее небо, в невероятный закат, разливающийся над белоснежными облаками. «Вот где чил», — подумал я. «Не там внизу, где копошатся мои коллеги-люди, а здесь абсолютная безмятежность, спокойствие и красота». «Остановись мгновение», — подумал я. И ровно в это же мгновение то самое мгновение исчезло. Такова жизнь, все ускользает. Ничто не вечно, все меняется. Любая грусть сменится радостью, любая радость исчезнет. В этой динамике и проходит наша жизнь. Все меняется, и все обязательно будет чил.

За что я в действительности люблю музыку? За видеоряд. Как ни странно, музыка — это ведь про звук. Однако, когда ты сопровождаешь свои музыкальные эксперименты по ходам, по улицам родного или чужого города, все приобретает особые черты. Картина становится целостной и полной. Тем, кто прямо сейчас использует музыкальную программу Chill в качестве сопровождающего для своих прогулок, огромный привет. Всем, кто за рулем, объятия. Кто бежит вдоль шоссе в попытках укрепить свою телесную оболочку, огромный респект, вы молодцы, что встали на этот путь. Это действительно сложно. Ну а тем, кто просто чилит на диване, я подсяду. Вместе будем чилить, отдыхать и расслабляться. В конце концов, сколько можно напрягать себя? Пришло время выдохнуть и найти свой чилл. И кстати, знаете ли вы, что мы запустили круглосуточную радиостанцию? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Доступна вам бесплатно и безлимитно. Вот такой вот подарок сделали я и мои коллеги всему человечеству. Да, действительно, хочется делать этот мир лучше. И это мой персональный вклад в стабилизацию окружающего пространства. Радио Chill. Приходи на официальный сайт chillrussia.ru. Это радио звучит именно там. Просто нажми на play.

От сердца к сердцу. Чил летит над планетой Земля. Сегодня вместе с музыкальным стилем Deep. По 10-бальной шкале, насколько тебе это нравится? Мне на 10-ку. Ведь я же выбирал эти треки. В этом и отличие музыкальной программы Chill от стриминговых сетей, заполонивших повсеместное пространство музыки и звуков, в том, что Chill сделан человеком. В этом цифровом мире только человек может почувствовать другого человека. В конце концов, когда стриминговые сети выбирают для тебя песни, они не знают, в каком ты находишься расположении духа. Что ты чувствуешь сегодня? Не обидели ли тебя? Не зол ли ты на кого-то? Не чувствуешь ли себя отдельным и одиноким, брошенным в этот одинокий и холодный край? Или наоборот, тебе прекрасно и хорошо и свободно дышится, как никогда прежде? Chill сделан для людей.

Вот и все. Так вот просто. Музыканты сделали свое дело и доставили каждому из нас большое удовольствие. Им за это большущий респект и благодарность. Ты со своей стороны послушал музыкальную программу «Chill», а я собрал вас воедино.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла Тайра. Ищите масло, богатое витаминами и антиоксидантами. Масло, которое идеально подходит для салатов и приготовления блюд на высоких температурах. Масло, которое не просто вкусное, но и полезное. Вы нашли его. Это рисовое масло Тайра. Заходите на сайт tyraoil.ru. Выбирайте рисовое масло Тайра для здоровья каждый день. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без поддержки рисового масла Тайра.

0: как говорится, все да не все. Пролетел ли этот час для тебя незаметно, как уверяют нас радиоведущие на всех радиостанциях? Для меня он был по-настоящему насыщенным. Я уже молчу про неделю, которая пролетела как минута. Вот уж что быстро летит, так это неделя за неделей. Уже скоро лето. А потом все повторится вновь. Придет осень, затем зима, весна и снова лето. Надеюсь, мы будем продолжать заниматься этим впредь. Прошлый выпуск, кстати, так и назывался «Музыка для секса». Вот уж действительно, что этот выпуск, что предыдущий, это, как говорится, разнояйцевые близнецы. Это я, конечно, шучу, но действительно, музыка в этих выпусках очень и очень отличается. Хотя кто-то любит заниматься сексом и под вот такой ритмичный трек. Одним словом, чил по-прежнему на своем месте. Я продолжаю, пока могу. Полное собрание сочинений доступно на официальном сайте chillrussia.ru в рубрике «Архив». Ну а наше с тобой самочувствие в центре моего внимания. Жду твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Мне действительно важно получать обратную связь, как именно музыкальная программа «Chill» присутствует в твоей жизни. И продолжим улучшать этот мир дальше. А чем еще заниматься? Меня зовут Артем Дмитриев. Услышимся спустя неделю. А сейчас рубрика «Классика». Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться –

солнечный свет. Мята и ежевика. Запах свежей травы. Голубое небо. И зеленые сосны. Пойдем со мной. Chill.

0: Вот он, твой самый лучший день. День, когда счастье постучалось к тебе в двери. Оно улыбнулось солнечным лучиком, засмеялось журчанием речки. И я вместе с ним. Меня зовут Артём Дмитриев. Это Chill.
1: Моя любимая птица.

0: со мной не спится. Она летает по свету, она целуется с ветром. Она с деревьями в танце, она смеется мне с глянца едва заметным румянцем. В ее ладонях дельфины, цунами хлещут по венам. Моя любимая птица кричала «Да!» перемену. В ее глазах вспышки света, ее зрачки безвозвратно тебя впирают, как дыры космического пространства. И кто поверит в придумку моей возлюбленной птицы, когда она так прекрасна, мне рядом тоже не спится. Ее улыбки — вершины жемчужных гор ожерелья. Моя любимая птица хранит внутри себя двери. Моя любимая льется, поет водой водопада. Мне рядом больше не спится. Ты кому это надо? Моя любимая светит и молча свет отбирает. Моя любимая холод, моя любимая тает. Безумство форм очертаний себя в часы растворило. Моя любимая счастье, моя любимая сила. Моя любимая рядом, в биении звезд, в моем сердце. Моя любимая птица дает мне снова согреться. Снегами с неба колдует на лицах хмурых улыбки. Моя любимая птица — одна сплошная ошибка. И все хотят ее выжечь, сломать, сорвать, обезвредить. Но это только нам снится. Мы любим спать, во сне бредить. Она смеется так звонко, она так ярко летает. Кометы, блеск ее перьев. В ее дыхании тает мои печали, сомнения. И ворох страхов сгорает. Моя любимая птица, она давно это знает.
1: Самосбывающееся пророчество сбылось вновь. Ровно неделя прошла с нашей последней встречи, и мы встретились вновь. Не знаю, как ты, а я скучал. Не так уж много у нас поводов для радости, но они есть. Солнце светит, река журчит, ветер веет, снег падает. Сегодня я приготовил для тебя особый подарок. Русская музыка. Russian Tunes, Romantic Collection. Самые лучшие, самые отборные сливки русской музыки, иногда и по-английски. Уверен, что этот выпуск должен оказаться у тебя в коллекции. Во всяком случае, я задумывал его именно таким. Romantic Collection. Музыка, под которую одинаково хорошо любить друг друга, мечтать, а также верить в лучшее, в то будущее, которое обернется самым хорошим. И все обязательно будет

чем же идея этого выпуска, спросишь меня ты? Раз в три месяца, когда один сезон сменяет другой, когда весна заменяет зиму, мы в обязательном порядке слушаем русскую музыку в духе чилл. И 2023 год не должен стать исключением. Однако мне пришла идея. Светлая, как заря над океаном. В конце концов, 16 лет прошло. За это время мы послушали столько прекрасных песен. Почему бы не собрать все эти золотые слитки в одном большом сундуке? Russian Tunes Romantic Collection. Сегодня русская музыка звучит так.

Приятно осознавать, что этот трек-лист собрал в себя изумруды, бриллианты, сапфиры. Русскоязычные ребята, которые творят по-настоящему чудо. Антон Ишутин, «Обмани меня». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Подобная музыка доступна на всех ресурсах, где распространяется чилл, а также на круглосуточной радиостанции «Радио Чилл», вещающей посреди всего интернета, на официальном сайте программы chillrussia.ru. 365 дней в году. Только чилл, только красота.

сами. Нам наверх, нам наверх. Мы летим лесами, небесами.

покрываясь мурашками, пульсируя словно ритм биения моего сердца устремляются по проводам к тебе. Чувствуешь ли ты меня? В 16 лет в эфире Chill приходит в каждый город для того, чтобы наша тревожная жизнь стала спокойней, красивее. В конце концов, любые мучения когда-нибудь заканчиваются. За облаками всегда солнце, и сегодня тот самый случай, когда тучи я разведу руками. Russian Tunes, Romantic Collection. Сегодня русскоязычная музыка звучит так —

От сердца к сердцу. Chill. Меня зовут Артем Дмитриев. Вот этими вот самыми ручками, на которые я прямо сейчас смотрю, сделан этот выпуск. Меня часто спрашивают, где же я беру эти треки? Да там же, где и ты практически. Рыщу по интернету, слушаю и вникаю. Однако сегодня совсем другой случай. Совсем нет новинок. Проверенные хиты за 16 лет. Romantic Collection. Серия, словно бы созданная для настоящей любви. Это Chill.

как бы там ни было, а свое родное воспринимается легче. Нам доступны смыслы песен. Да и вообще приятно, когда наши отечественные руки прикасаются к синтезаторам, драм-машинам, гитарам, флейтам и пианино. Раз в 3 месяца я обозреваю сцену, рожденную на постсоветском пространстве. Для меня нет различий: Россия, Украина, Грузия, Армения, Беларусь или Казахстан. Музыка вне политики и объединяет нас всех.

пожалуй, самая красивая музыка на свете на своем языке Russian Tunes Romantic Collection. В прошлом выпуске я сказал по поводу стриминга, по поводу алгоритмов, которые принимают за нас решение, что нам слушать. В этом смысле чил — уникальное пространство, где от человека к человеку осуществляется передача ценного ресурса. Как в старые добрые времена. Вместо бездушных роботов люди принимают решение, как проводить им время. И это радостно, не правда ли? Здесь тебе и живые гитары, и настоящие человеческие голоса. Пускай посреди этого цифрового шторма я и мой чил, мы будем единственным островком надежды, что люди выиграют эту неравную борьбу с машинами. В конце концов, настоящие эмоции — вот что главное

Сегодняшний выпуск, как и все предыдущие 420, изготовлены на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Я незамедлительно приглашаю тебя ознакомиться с тем, чем мы заняты почти все время. artdmitriev.ru. Нас в арсенале множество услуг, связанных со звуком. Наверняка тебе что-нибудь да понадобится, от озвучки и дикторов до музыкальных поздравлений и музыкальных подборок для ресторанов, кафе и спортивных клубов. Тысячи клиентов, с которыми мы работаем и работали, не могут ошибаться. artdmitriev.ru. Оставляем заказчиков довольными уже 20 лет. Приходи, закажи, ознакомься. artdmitriev.ru.

Оттанцовывая и получая огромное удовольствие от звуков, которые попадают на мои барабанные перепонки, я объявляю вершину этого выпуска Russian Tunes Romantic Collection. Сегодня мы слушаем исключительно музыку, сделанную на постсоветском пространстве. Да, не только Артиком и Асти, Хамали и Наваи, богаты российские земли. У нас есть по-настоящему красивые произведения в духе чилл. А чилл — это целая философия жизни. Там, где есть созерцание, там, где есть красота. И какое-то время для того, чтобы почувствовать эту жизнь наиболее интенсивно. Чилл.

Чил вне политики. Я говорю об этом с самого начала своей деятельности. Я не разделяю города и страны. Мы одно единое пространство. Мы планета Земля. И помимо всего прочего, мы создаем совершенно изумительное друг для друга. Да, мы можем быть ужасными, противными, злобными, агрессивными, абсолютно токсичными и неэмпатичными. Однако в равной степени нам доступно сочувствие, любовь, забота и признание. Так давай дадим это друг другу сегодня. В конце концов, это музыкальное пространство наполнено любовью. Моей к тем людям, которые слушают чил. Любовью артистов, которые создают свои произведения, из миллионов звуков вычленяя то, от чего мурашки по коже. Так давай приумножать любовь, пренебрегая ненавистью, злобой. Любовь есть здесь.

Эта песня на украинском языке от певицы Джамала «Шлях до дому». Вышла она в каком-то бородатом выпуске музыкальной программы «Чилл» очень-очень давно, но она прекрасна. Я предлагаю любить и русский язык, и украинский язык, и любой другой язык, и не мериться тем, у кого больше боеголовки. Меня зовут Артем Дмитриев. Это «Чилл». Со своими гуманистическими ценностями я продолжаю нести.

окно за горизонтом и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Маletti. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

Назад в будущее. Время ускользает сквозь пальцы. Луна сменяет солнце. Ветра дуют, реки бегут.

Вдали от будней, подальше от рутины, вне тревог и сомнений. Chill. Музыка, прерывающая суету больших городов. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Chill. Еженедельно один час наедине с собой. Автор и ведущий программы Артём Дмитриев.

305 раз я говорю тебе здравствуй. Здравствуй, мой далекий и близкий друг. Я Артем Дмитриев. В этот момент, когда ты слушаешь «Чилл», я вглядываюсь в голубые небеса.

там наверху блестит светило. Его горячие лучи достигают моего тела, и оно расплывается в неге. Звук проникает в меня, и я пульсирую вместе с ним.

Из недели в неделю я ныряю вместе с тобой. Из прошлого в будущее. Из воспоминаний в осязаемую реальность. Нахожу новые смыслы. Обретаю себя. Мы с тобой смотрим в будущее с оптимизмом. Пусть так и будет.

конце концов, стоит просто верить. Дождь не льет вечно. Даже полярная ночь сменяется днем. И снова теплый ветер укутает тебя. И любовь победит.

пусть музыка звучит. В этом безбрежном океане звуков для каждого есть место. Ты всегда обнаружишь меня здесь. Я жду. Приходи.

Листая новостные сводки, кажется, что мир летит в бездну. Но давай возьмем себя в руки. Все это уже бывало с нами. И все, в конце концов, изменилось. Почему бы не помнить об этом сегодня?

Говорят, что будущее уже здесь. Воспоминаниями прошлого оно напоминает о своей реальности. Будущее уже здесь, и мы, жители новой действительности, должны помнить, что все обязательно, рано или поздно, будет...

Меня зовут Артем Дмитриев. Приглашаю тебя в самое большое сообщество Chill ВКонтакте. У нас большая компания, и мы ждем только тебя.

ностальгия по прошлому. Музыка, словно бы рожденная в 80-е, но на самом деле в 2022 году. Подобные выпуски доступны всегда в подкастах. Все ссылки на официальном сайте программы chillrussia.ru.

Маletti. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

0: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать. Подробности в описании.
1: Привет. Это Артем Дмитриев, бессменный автор и ведущий музыкальной программы «Чилл». Когда в 2007 году я задумывал проект, я не мог представить, что это продлится так долго. Сегодняшним ноябрьским днем мы празднуем 16,5-летие музыкальной программы «Чилл». И в честь этого месяц назад мы придумали новую рубрику. Называется «Ретроспектива». Строго говоря, эта рубрика уже присутствует в больших сообществах «Чилл», ВКонтакте и в Телеграме. Ретроспектива — это ностальгия. По тем самым временам, когда мы были моложе, когда чувства были ярче, хотя вру, чувства и сейчас яркие. И в этом мы можем с тобой убедиться в ближайший час в музыкальной программе «Чилл». Выпуск «Благодать» из 2017 года. Твоему вниманию.
2: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора.

Здравствуйте и добро пожаловать в музыкальную программу «Chill». Меня зовут Артем Дмитриев. Спонсор выпуска – итальянская фабрика «Малетти», которая приглашает вас окунуться в атмосферу красивого бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали свой бизнес с открытия салона красоты. Задумайтесь, выгодно ли открывать салон красоты. Дизайнерская мебель и парикмахерское оборудование высшего класса. Сочетание элегантности и минимализма. Простота и поразительная органичность, позволяющая ей дополнять любой интерьер. Сотрудничество с лучшими стилистами и ведущими косметическими брендами. Стартовые вложения невелики. Все подробности на сайте www.maletti.ru. Лето. Пусть даже и местами прохладное, с дождями, грозами и ураганами, но все-таки такое долгожданное, необходимое, волнующее и любимое лето. Музыкальная программа «Chill» по окончанию сегодняшнего выпуска, напитав вас музыкальными витаминами, традиционно отправляется в месячный отпуск. Я планирую посетить Санкт-Петербург, город Набережные Челны, Москву, Минск и Хельсинки. Надеюсь набраться сил, чтобы вернуть «Chill» обновленным и прекрасным. Ну а сегодня изумительный микс, где в одном часе встречаются, может быть, самые сильные артисты, умеющие создать ту самую необходимую нам благодать. Ведь это, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Классический хит от французских электронщиков Telepop Music, который называется «Breathe», увидел свет 30 апреля 2001 года. Тогда же он и сделал коллектив повсеместно известными. Теперь же, спустя 16 лет, после триумфального шествия песни по всему миру и различных коллабораций с рекламными брендами, французский музыкант «Картель» сделал примечательный ремикс на композицию и вдохнул в нее второе дыхание. Что вы думаете по поводу песни? Если вам она нравится, голосуйте за нее в еженедельном голосовании за лучших в официальной группе Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Нас там 106 тысяч человек, и мы постоянно делимся с вами подобной музыкой. Ну а следом новая работа где-то на стыке нового R&B и дипхауса, небесной красоты музыка, которая непременно погрузит нас в летнюю благодать. Проект R. Lumar, песня «Be Honest». Kill.

главных инди-артистов Франции, ребята, которые все время уходят от навязанных им стилей и жанров, легко миксуют в своем творчестве и разбитное нудиско, и танцевальный хаос, и вот уже французскую романтику 70-х. Совершенно новый альбом, новая песня, группа «Феникс». Goodbye, Soleil. Романтично, лирично и чертовски вкусно. Альбом, ребят, вышел меньше недели назад, и я описал бы его как саундтрек из старых фильмов, переигранный усатым диск-жокеем. «Феникс». 17 лет на сцене и продолжают радовать слух. Подобно музыкальной программе «Chill», которая отмечает свое десятилетие присутствия в эфире текущим летом. Ну а следом на градус бодрее, но от этого не менее задушевно, снова из Франции, парень по имени Bon Iver и переделка его песни хорошо нам известным весельчаком

0: Еще один частый гость музыкальной программы «Chill» и лично моего трек-листа — это шатен из Америки Gold Room, по чьей песне я проехал всю Барселону в прошлом году на велосипеде. И тут летом уже 2017 года серия ремиксов и песня «Breaks» в новом прочтении. Один из самых ярких хитов с альбома Gold Room — «West of the West». Вообще, если вы хотите иметь у себя в коллекции нечто абсолютно жизнеутверждающее и бодрое, при этом совсем не агрессивное, такое, знаете, летнее, вот Gold Room как раз знает толк в этом деле. Дальше еще один наш любимчик, чья песня стала лучшей в 128-м выпуске музыкальной программы «Chill». Это берлинский музыкант Циммер с песней «Lost on You». И снова ремикс француза «Картель». Из 10 баллов это твердая девятка. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.
1: Chill.

Дмитриев Продакшн. Студия, подарившая нам чил, предлагает особую услугу для особых задач. Музыкальные поздравления. Специальный микс и голос ведущего программы «Чил» — это драгоценный подарок на день рождения, ко дню свадьбы или просто в любой день. Цены стартуют от 400 рублей. Подробности в группе vk.com/artdmitriev. Выпуск изготовлен студией Артем Дмитриев Продакшн. Меня зовут Артем Дмитриев, Уэйс Джеймс, известный под своим сценическим псевдонимом Лейют, американский электронный музыкант, диджей и продюсер, только что прозвучал в музыкальной программе «Chill». Джеймс родился в Огайо и в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния. Парень не первый раз поставляет нам качественный дип, под который так славно жить. Ну а дальше еще одна абсолютная новинка, на этот раз из Австралии.

свежак от Марка и Вина из дуэта «Крак энд Смак». Дружба парней началась в далеком 2003 году. Никто не знал, что они вместе когда-либо займутся с музыкой, но оба с молодых ногтей увлекались диджейством. Это даже однажды их закинуло в холодную Россию, где они дали пару концертов. Сегодня их работа «I Don't Know Why» — такой светлый soulful house — в музыкальной программе «Chill», которая отправляется в отпуск. В связи с этим я хочу поблагодарить всех своих админов группы ВКонтакте vk.com/chillrussia, кто делает для вас хорошо каждый день. Это Алена, Юлия, Анна, Ольга, Роман, Катрин и Илья. Также своего личного помощника Алексея, который помогает мне решать вопросы, чтобы я мог больше времени уделять музыкальной программе «Chill». Ну и звукорежиссерам Андрею и Алексею, которые просто делают красиво. Мы — это «Chill». И перед тем, как попрощаться, вот вам абсолютно новая работа от Blank & Jones, великих артистов от расслабляющей музыки. Ну и затем мы пойдем в рубрику «Классика».

0: Спонсор выпуска – итальянская фабрика «Малетти», которая приглашает вас окунуться в атмосферу красивого бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали свой бизнес с открытия салона красоты. Задумайтесь, выгодно ли открывать салон красоты. Дизайнерская мебель и парикмахерское оборудование высшего класса. Сочетание элегантности и минимализма. Простота и поразительная органичность, позволяющая ей дополнять любой интерьер. Сотрудничество с лучшими стилистами и ведущими косметическими брендами. Стартовые вложения невелики. Все подробности на сайте www.maletti.ru. Это был чилл номер 150. Я назвал его «Благодать». И я искренне надеюсь, что именно это чувство охватывает вас спустя час прослушивания. Меня зовут Артем Дмитриев. Мы услышимся с вами спустя месяц. Следите за обновлениями в официальной группе «Чилл» ВКонтакте vk.com/chillrussia. Также подписывайтесь на мой инстаграм instagram.com/chillrussia. Ну и на моей персональной странице сайта «Контакт» вы также можете обнаружить информацию о том, когда именно выйдет новый выпуск музыкальной программы «Чилл». У нас осталась рубрика «Классика». Здесь сегодня те самые телепоп-мьюзик, французский коллектив, один из самых видных деятелей электронной музыки из Парижа. Образца 2001 года и их классическая песня «Breathe». Телепоп-мьюзик. На сегодня все. Услышимся. Пока.
1: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать.
2: Подробности в описании.
3: Chill. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill.
4: Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.

Вот уж действительно, каждый день неповторим. Очередная неделя и очередной чил. Музыка для секса.

Спонсор сегодняшнего выпуска – студия дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс». Вот уже 7 лет она оказывает услуги по проектированию жилых пространств с полной реализацией дизайн-проектов. Если вы хотите наполнить свой дом гармонией и спокойствием, если вы хотите, чтобы он стал местом, куда хочется возвращаться даже после самых увлекательных путешествий, обратитесь в студию «Мерра Архитектс». Портфолио и ответы на все вопросы ищите на сайте merra.studio. Спонсор сегодняшнего выпуска – студия дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс».

Господа и дамы, я приветствую вас в пространстве Chill, в том самом месте, где можно наконец расслабиться и скинуть маски. Сегодняшний выпуск не только про маски, но и про одежду. Музыка для секса. Традиционная серия выпусков, в которых нет стыда. Это Chill, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Приятно осознавать, что на прошлой неделе музыкальная программа Chill возглавила чарты компании Apple. Мы по-прежнему самый популярный подкаст в России.

Ух, сегодняшний выпуск до краев наполнен возбуждающим настроением. Так и хочется зажечь свечи, налить себе бокал вина и обняться с кем-нибудь очень красивым.

2007 году, когда я задумывал проект музыкальной программы «Chill», я совсем не представлял, что из этого получится. И уж точно я не представлял, что июльским днем 2023 года мы будем продолжать делать это. Жить, дышать, любить и слушать, пожалуй, самую красивую музыку на

Традиционно сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, доступен в двух вариантах. Без рекламы и моего голоса в подписке Chill Premium, а также с рекламой и с моим голосом бесплатно во всех социальных сетях, а также на официальном сайте chillrussia.ru.

Здравствуй, Артём. Огромное спасибо тебе за чил, за медитацию. Сейчас, как раз перед днем рождения, скрылась от суеты и включила в наушниках новый выпуск. Ух, меня пробило от пяток до макушки. Фантастика. Некоторые моменты наполняют такой волной света и неги. Благодарю. Это я читаю сообщения от тех, кто слушает чил на постоянной основе. Отвечаю взаимностью. Мы вместе чувствуем. И это прекрасно.

Музыка для секса. Тот самый выпуск, сопровождение которого, по моим соображениям, должно вписаться в тот самый процесс. Секс. Что может быть интимнее, чувственнее и желаннее? Это чилл.

Не секрет, что после каждого выпуска я получаю обратную связь. И часто мне писали следующее. «Эта музыка не для секса. Ты, Артём, ничего не понимаешь». На что я отвечаю? «Секс у каждого свой. У меня

Чувственность и глубина, полное погружение в процесс, нежность, забота, участие, страсть и агрессия. Все вместе — секс в чилл.

музыка и хочется еще, приглашаю на официальный сайт музыкальной программы Chill, chillrussia.ru. Там мы запустили круглосуточную радиостанцию. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Нечто подобное. Пожалуй, самая красивая музыка на свете бесплатно для тебя.

Безусловно, я готов послушать твои предположения о том, как правильно заниматься сексом. Научи меня в комментариях к посту про этот выпуск музыкальной программы «Чилл», а также в личных сообщениях. Покажи мне, как ты умеешь. Меня зовут Артем Дмитриев. Я есть везде, от ВКонтакте до Телеграма, от Ютуба до ТикТока. Ведь «Чилл» есть везде.

неделю свое собственное состояние, пребывая в разных эмоциональных переживаниях, периодически я останавливаюсь, делаю глубокий вдох и затем выдох, пытаюсь погрузиться в медитативное состояние.

0: как красиво колышутся деревья. Короче, найти чил в этой сложной жизни, которую мы проживаем с тобой параллельно. Музыка для секса. Музыка для любви. Кому как нравится.
1: Чил.

почему бы тебе не найти в Телеграме или во ВКонтакте или в подкастах компании Apple особую подписку Chill Premium. Это моя пасхалка для тебя. Там сокрыто что-то вкусное. Chill Premium — особая подписка. То же самое, что Chill, только лучшее.

Еще один комментарий, который часто оставляют мне пользователи. «Твой голос не подходит для секса. Убери его немедленно», — говорят мне. Именно основываясь на этих добрых комментариях, я решил запустить подписку Chill Premium. Однако есть и другие ребята, которые говорят, что именно мой голос является опорой для их сексуальных контактов. Кому из них верить, кому из вас верить, предстоит разобраться в будущем. Ну а сегодня та самая музыка, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Спонсор сегодняшнего выпуска – студия дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс». Вот уже 7 лет она оказывает услуги по проектированию жилых пространств с полной реализацией дизайн-проектов. Если вы хотите наполнить свой дом гармонией и спокойствием, если вы хотите, чтобы он стал местом, куда хочется возвращаться даже после самых увлекательных путешествий, обратитесь в студию «Мерра Архитектс». Портфолио и ответы на все вопросы ищите на сайте merra.studio. Спонсор сегодняшнего выпуска – студия дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс».

Не знаю, как ты, а лично я провел время шикарно. Находясь в собственных воспоминаниях. Да, когда делаешь выпуск, сложно заниматься сексом тоже. Однако ничто не мешает мне предаваться сладостным думам, в которых я ласкаю нежные тела, обнимаю любимую и говорю ей мягкие и теплые слова. Это чилл. Музыка для секса.

0: Час пролетел незаметно. Ну или заметно. Уж не знаю, как у тебя. Очередной выпуск, очередная глава нашей жизни позади, впереди еще много интересного. Как говорят на телеке, не переключайтесь. Мы услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Маletti. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

0: Что бы ни происходило, когда бы это ни происходило, мы продолжаем жить. И как бы ни бушевал океан нашей жизни, наш корабль держит фарватер. Впереди много приключений, много чувств и эмоций. И сегодня первая остановка, которая называется Deep. Просто нажми на play, и все обязательно будет
1: chill.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке House Interio. Хотите обновить интерьер, не делая дорогостоящего ремонта? Самоклеющаяся пленка – универсальный материал, при помощи которого можно быстро, легко, а главное, без особых материальных затрат, сделать интерьер ярким, интересным, оригинальным. Заходите на сайт houseinterio.ru. Выбирайте износостойкую самоклеющуюся пленку с надежным защитным покрытием и уникальным дизайном, а также витражную пленку для стекла и окон. Выпуск выходит при поддержке House Interio.

зовут Артем Дмитриев. Твое музыкальное приключение. Каждую неделю уже 15 лет в эфире. Мы встречаемся с тобой, чтобы сказать друг другу «Здравствуй, я здесь».

Это Deep. Серия выпусков музыкальной программы Chill, которая традиционно находит десятки тысяч своих почитателей. На прошлой неделе мы снова возглавили чарты компании Apple в подкастах. То же самое картина наблюдается и у Гугла. Это радостное событие. Также сообщество Chill ВКонтакте и в Телеграме прибавили на прошлой неделе подписчиков. Наша Chill-семья становится все больше. И для тебя лично всегда есть место. Меня зовут Артем Дмитриев. Устраивайся.

пройдут. Ветер сменит свое направление. Новый вдох и новый выдох. Ведь жизнь полна сюрпризов. И верь, что она обязательно обернется чем-то соблазнительным и интересным. Главное — ждать.

Сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии. Артем Дмитриев Продакшн. Мы оказываем много услуг, но самое главное — музыкальное поздравление. Оригинальный способ поздравить близкого с днем рождения, с годовщиной отношений. Музыкальное поздравление — это голос, чил, особый микс, оригинальный текст. Музыкальные поздравления. Чил объединяет сердца. Подробности на официальном сайте artdmitriev.ru.

конце концов, все уже бывало с нами. Все уже было когда-то. Человечество видело всякое, и ты вместе с ним. Так стоит ли напрягаться по поводу и без? В конце концов, завтра может и не быть, поэтому почувствуй свою жизнь сегодня. Она здесь, прямо сейчас.

От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока, чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе. Найди свой. Chill.

пожалуй, самая красивая музыка на свете. Со всех концов планеты прекрасные звуки сливаются в единый поток, которые, изменяясь и переливаясь, меняют окружающий ландшафт. Невидимый, но хорошо слышимый, этот поток каждому по душе. Здесь есть любовь и чилл.

Мы все одиночки в этом мире. Понятные для одних, непонятые другими. Часто непонятые сами собой. Мы стремимся к норме, которой не существует. Мы ищем своих в океане искажений. Мы выбираем друзей и любимых, ищем работу по вкусу, страну побогаче, а еду повкуснее. Но кто эти мы? Странные странники, мир которых закрыт для других и недоступен никому, кроме нас самих. Я странный, и ты странный, и сегодня чилл.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке House Interio. Хотите обновить интерьер, не делая дорогостоящего ремонта? Самоклеющаяся пленка – универсальный материал, при помощи которого можно быстро, легко, а главное без особых материальных затрат, сделать интерьер ярким, интересным и оригинальным. Заходите на сайт houseinterio.ru. Выбирайте износостойкую самоклеющуюся пленку с надежным защитным покрытием и уникальным дизайном, а также витражную пленку для стекла и окон. Выпуск выходит при поддержке House Interio.

Музыка пульсирует и создает удивительные узоры в моем сознании. И пусть так и будет впредь, пока мы живы и пока мы вместе.

Ничто не вечно, но все беспрерывно меняется. Буря превратится в штиль, тьма в свет, луна в солнце. Всегда за крутым виражом нас ожидает прямая. За весельем грусть, а за жизнью смерть. За одиночеством новая встреча. Это и есть то, что мы называем жизнь. Смена всего и вся. Беспрерывный калейдоскоп событий. Но чилл умеет ставить мир на паузу. Поэтому мы встречаемся раз в неделю. Чтобы освежить впечатление. Меня зовут Артём Дмитриев. Все обязательно будет честно.

сегодняшний выпуск традиционно можно купить без моего голоса и без рекламы по ссылке в описании к подкасту. Таким образом, вы поддерживаете меня лично и стимулируете выбор.

И еще одна приятная новость. Мы запустили круглосуточную радиостанцию «Радио Чилл». 24/7. Вот такая вот музыка. Приглашаю тебя на официальный сайт программы chillrussia.ru, ведь радио вещает именно там.

0: эти удивительно неопределенные времена, когда мир безумно и стремительно слетает с катушек, есть места, где люди сохраняют здравомыслие и во всяком случае стремятся к стабильности. Чил — одно из них. И что бы ни происходило в мире, я буду продолжать. Каждую неделю я жду тебя здесь. Эта стабильность и поддерживает тебя и меня в целостном состоянии. На сегодня почти все. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Малетти. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

дорогой друг. Добро пожаловать в Чилл. То самое место, где спокойно. На один час мы берем в аренду все спокойствие мира. Будем расслабляться, отдыхать. Как я говорил в предыдущих выпусках, здесь всегда светит солнце. Можно выдохнуть. Это Чилл. И сегодня музыка для уютного вечера.

Прежде чем мы отправимся в это путешествие навстречу закату, хочу поприветствовать всех, кто только что к нам присоединился. Не секрет, что проекту в этом году исполняется 16 лет. С нами было всякое. Лично у меня не всегда хватает мотивации на новый выпуск. Однако, несмотря ни на что, я продолжаю. Так вот, здравствуй, новый слушатель, новый подписчик. Всегда рад твоему вниманию. Ну и, конечно, не забываю про стареньких, тех, кто со мной десяток лет. Добро пожаловать!

Музыка, полная нежности и любви. Сегодня в музыкальной программе «Chill». Вот этими вот ручками, на которые я прямо сейчас смотрю, сделан этот выпуск. Никакого искусственного интеллекта. Только живое сердце, мои настоящие эмоции и связь с тобой, которую не подделать.

Да-да, настаиваю на том, что эта музыкальная подборка изготовлена человеком. В наши сложные времена это является преимуществом и главным отличием. Стриминг наступает со всех сторон, а здесь у нас ламповое звучание. Все как в старые добрые времена. Как когда-то мы слушали радиостанции, сидя дома перед радиоприемником, и голос ведущего сообщал что-то теплое. Так и сегодня в Chill. Музыка для уютного вечера.

Чисто стилистически это... Легкая поп-музыка, соул-джаз и всякие вкусности, которые обычно не представлены на крупных радиостанциях. Да, мы живем в удивительные времена. Искусственный интеллект наступает, однако не каждому есть место. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Да-да, это студия имени меня. Ее можно найти в интернете по адресу artdmitriev.ru. Все, что про звук, это ко мне. artdmitriev.ru. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляю заказчиков довольными. Уже очень давно. Приходи.

Физически я зарываюсь в свою большую музыкальную библиотеку, которая насчитывает порядка 30 тысяч композиций, рыщу там в поисках красоты, и вот, пожалуйста. Сегодняшний выпуск родился естественным образом. Роды принимал лично я. Теперь и ты становишься свидетелем бесконечной музыкальной красоты, которая доступна нам для вкушания. Это чил. Сегодня уютный вечер, багряный закат, ну, может быть, капли вина. Не правда ли? Хороший набор.

действительно бывают такие вечера. По-настоящему спокойные и целостные. То время, где нет сомнений, нет одиночества. Есть лишь уютное созерцание происходящего. Такие минуты хочется замедлить. В больших городах это очень сложно. Однако никто не сказал, что сложно равно невозможно. Возможно. Кресло, плед, музыка и чилл.

Возможно, тебе покажется, что мой голос звучит вполне стабильно, несмотря на то, что в начале выпуска я сказал, что делать его сегодня особенно сложно. Действительно, периодически на меня, как на обычного человека, накатывает и депрессия, и какие-то сложные переживания, и совсем не остается места на чил. Периодически сама жизнь ставит мне подножку, и я кубарем лечу вниз. Бывает достаточно болезненно. Однако мой челлендж продолжается. Много времени назад я принял решение. Каждую неделю новый выпуск и новый чил.

пролистываю комментарии, читаю твои личные послания ко мне, полные слов поддержки, сочувствия, понимания. Благодарю тебя за это. Мир действительно бывает жесток. К каждому, не только ко мне. Как устоять в этом идеальном шторме, который сваливается на нас периодически? Как, осознавая, что впереди у каждого куча проблем, сохранять стойкость и верить в чудеса и в счастье? Как быть радостным посреди безумия? Как сохранять рассудок в бушующих водах океана жизни? Меня зовут Артем Дмитриев. Эти риторические вопросы для тебя. Будет минутка, подумай. А если нет, просто слушай музыку. И все обязательно будет чилл.

Все спокойно вокруг. Красиво и приятно. Успокоение. Мир в гармонии. И ты, как часть этого мира, занимаешь свое почетное место. Каждый из нас свидетель собственной жизни. Мы на первом ряду этого большого киносеанса. Здесь будет разное. И приключения, и погони, и любовные сюжеты. И просто минуты спокойствия, такие, как сейчас. Музыка для уютного вечера. Сегодня в музыкальной программе «Chill».

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. И мы предлагаем особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Музыкальные поздравления – действительно не банальный подарок от создателей Chill. На день рождения, на день свадьбы, на годовщину отношений и вообще по любому поводу. Музыкальные поздравления. Заказ музыкальных поздравлений на сайте artdmitriev.ru.

слову, совсем недавно мы запустили особую подписку. Раз уж мы живем в эпоху интернета, почему бы и нет? Называется она Chill Premium. Доступна ВКонтакте, в подкастах компании Apple, а также в Телеграме. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Тебе доступны каждый выпуск. Без рекламы и без моего голоса, а также с моим голосом. Офф-топ. И всеобщее почитание. Те, кто поддерживает меня рублем, записывается в книге жизни на особых страницах. Chill Premium. Подписывайся.

периодически думаю о том, что я бы хотел бы жить в этой музыке, да и не только в этой, вообще в музыке. С детства я провожу десятки часов в день, прослушивая треки, фантазируя о разном. И в некоторые особо сложные моменты моей жизни именно музыка вытащила меня. Каждую неделю я воздаю дань музыкантам, которые сыграли не последние роли в моей биографии. Я говорю им спасибо. Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Если быть совсем дотошным, то, конечно, треки, представленные в сегодняшнем выпуске, это музыка, отражающая прошлое. Совершенно очевидно, что там, в далеких десятых или нулевых, созданы потрясающие песни, которые теперь пылятся на полках истории. Мне очень хочется, чтобы ты услышал их. Часть тебе знакома, часть нет. Однако приятно предаваться воспоминаниям, ведь музыка — это настоящая машина времени. Сел и поехал.

пока делаю сегодняшний выпуск, улыбка не сходит с уст. Вот уж действительно. Приятные моменты вошли в чат. Здравствуй, прошлое. Ты была прекрасна. Однако грустно осознавать, что музыканты, которые создали эти произведения, часть из них уже давно нет на планете. Они покинули этот мир, оставив нам свои голоса, свои чувства и свои мысли. И, к счастью, мы можем наслаждаться этими произведениями. Думая о смерти, думая о жизни, думая о главных вопросах бытия.

Все хорошее, да и все плохое имеет свойство заканчиваться. Одновременно это и хорошая, и плохая новость. Да, минуты счастья пусть продлятся вечно, минуты грусти пусть длятся секунды. Возможно ли это? Конечно же, нет. Однако никто не мешает нам мечтать о несбыточном и верить в чудо. Сегодня как раз тот самый вечер, когда это можно, вполне уместно. Можно откинуть от себя весь конструктив, всю логику. И, наконец, быть тем самым ребенком, который просто бегает, радуется, кричит от того, что сама жизнь бьется в его сердце. Это настоящий чил и потрясающая музыка.

мурашки по коже. Обожаю эти моменты. Музыка внутри меня. Все невзгоды прочь. Бури утихнут. Небо, озарившись багрянцем, представит в мое личное пользование свой самый лучший закат. Рядом близкий человек и все на своих местах. Это и есть настоящий чил. То самое состояние, за которым я лично бегаю по разным концам планеты, с разной степенью успешности, надо сказать. Иногда оказывается, что чил находится дома. И все эти тысячи километров, которые я преодолел на разных видах транспорта, были лишними. Дома. Диван, музыка —

0: где есть чил. Я с удовольствием почитаю. Как по мне, именно таким и должен быть уютный вечер. Спокойный, романтичный, утонченный, местами эклектичный, но главное, с хорошим вкусом. Жду тебя и твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Ведь чил есть везде. И еще намекну перед тем, как попрощаться на неделю. Мы сделали радиостанцию. Да-да, свою личную радиостанцию. Теперь и твою. Называется она «Радио Чил». Доступна на официальном сайте программы chillrussia.ru. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такая, а также другая музыка, но в духе чил. Приходи, ждем только тебя. Ну, а меня зовут Артем Дмитриев. Я благодарю всех новых и старых за внимание. Продолжаем делать общее дело. Этот мир обязан стать лучше. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.
2: I don't miss you.

0: Артем Дмитриев Продакшн представляет.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться.

аудиопередачи на один час, прерывающие суету больших городов. Чилл с Артемом Дмитриевым. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

И снова сквозь пространство и время Чилл спешит прямо к тебе. Меня зовут Артем Дмитриев. Надеюсь, ты пребываешь в благостном расположении духа. Ежели нет, у нас с тобой появляется шанс исправить это. Каким образом? Да все тем же. Музыка, эмоции,

мнение, что мужчины эмоции не испытывают. Вот такая вот абсурдная мысль. Я как человек, который в данный момент учится на психотерапевта, убедительно доказываю, что это абсурд. И женщины, и мужчины чувствуют. Точка. И чувствуем мы разное. От ненависти до любви, от ярости до эйфории. Хорошо, что есть музыка, которая помогает нам выразить свои эмоции.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла «Тайра». Ищите масло, богатое витаминами и антиоксидантами. Масло, которое идеально подходит для салатов и приготовления блюда на высоких температурах. Масло, которое не просто вкусное, но и полезное. Вы нашли его. Это рисовое масло «Тайра». Заходите на сайт tyraoil.ru. Выбирайте рисовое масло «Тайра» для здоровья каждый день. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла «Тайра».

Уже вижу множество комментариев в социальных сетях о том, что это один из самых лучших выпусков за последнее время. Просто потому, что это deep. Deep проникает в самое сердце. Действительно, пока я делал этот выпуск, не однажды я покрывался мурашками с ног до головы. Вот такие вот интимные подробности. Как так случается с нами, что через звуки, сложенные в какое-то музыкальное произведение, нам передается колоссальный заряд эмоций? Как это происходит? Загадка. Секрет в том, что мы, люди, единственные на планете, кто способен это чувствовать. Животные не могут.

воспарив над землей, опустившись на глубины океанов, перемещаясь между континентами, я и ты, мы вместе с тобой чувствуем целостность этого мира. Там высоко космос. В центре нашей планеты раскаленное пламя. В этой диалектике и происходит развитие мира. От леденящего холода космического пространства до раскаленного ядра планеты Земля. Между ними мы с тобой. Обычные люди, которые живут эту жизнь и будут жить дальше. Совершенно не ясно, зачем, почему, куда и когда все это закончится.

часто получаю сообщения в социальных сетях от Инстаграма до Телеграма, что неопределенность пугает. И что, мол, количество неопределенности в этом мире увеличилось в геометрической прогрессии. На этот счет у меня есть соображение. Если ты отмотаешь историю человечества на тысячи лет назад, ты увидишь, как мы продвинулись. Странно, но мы живем в самое комфортное время. Никогда люди еще не жили так долго. Никогда прежде мы не были так здоровы. Наше детство длится чрезвычайно долго. Юность продолжительна. Старость оттягивается все дальше от нас. Так почему бы не порадоваться этому факту? У нас есть все, что нужно. Пища, вода, другие люди, множество развлечений. Так где же во всем этом счастье? Там, за горизонтом неопределенности? Или здесь, прямо рядом с тобой? Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Трек-лист этого выпуска, а также возможность скачать его в виде непрерывного микса, а также в виде 11 отдельных файлов. Эта возможность появляется у тебя, как только ты заглянешь в описание выпуска. Например, в большом сообществе Chill ВКонтакте, в подкастах, в Телеграме, а также на официальном сайте программы chillrussia.ru. Приглашаю.

счастье. Тот самый ускользающий от нас элемент, за которым все гоняются. Удивительно дорогая валюта, которую ищут все. От дубайцев до марокканцев, от россиян до американцев. Все делают максимум, чтобы найти счастье. Мое личное убеждение, что на планете Земля счастья нет, лишь крупицы, минуты, секунды гармоничного состояния посреди бескрайних просторов скуки и тоски. Однако чил на один час позволяет приблизиться к этой гармонии, к точке баланса, которой тебе одинаково комфортно, даже если за бортом в окно стучится дождь. Даже если где-то на планете случается землетрясение, здесь сейчас спокойствие.

Самая востребованная серия выпусков музыкальной программы Chill называется Deep. И прямо сейчас она с нами происходит. Не секрет, что каждый выпуск музыкальной программы Chill несет с собой определенное настроение. Я делал тематические выпуски, наполненные грустью и одиночеством. Я делал чрезвычайно веселые выпуски, наполненные радостью и восторгом. Сегодня нечто среднее. Танцы с грустными мыслями.

еще хорошие новости для тебя. Это Chill Premium. Ровно то же самое, что Chill, только лучше. Возможность получить дополнительные материалы к каждому выпуску становится доступной подписчикам Chill Premium. Подписаться можно в официальном сообществе Chill ВКонтакте, а также в подкастах от компании Apple. Chill Premium. Настоящий премиум в духе Chill.

А этот трек я слушал, когда поднимался в буквальном смысле над планетой. Взойдя на борт огромного Боинга, я вглядывался в темнеющее небо, в невероятный закат, разливающийся над белоснежными облаками. «Вот где чил», — подумал я. «Не там внизу, где копошатся мои коллеги-люди, а здесь абсолютная безмятежность, спокойствие и красота». «Остановись мгновение», — подумал я. И ровно в это же мгновение то самое мгновение исчезло. Такова жизнь, все ускользает. Ничто не вечно, все меняется. Любая грусть сменится радостью, любая радость исчезнет. В этой динамике и проходит наша жизнь. Все меняется, и все обязательно будет чил.

За что я в действительности люблю музыку? За видеоряд. Как ни странно, музыка — это ведь про звук. Однако, когда ты сопровождаешь свои музыкальные эксперименты походом по улицам родного или чужого города, все приобретает особые черты. Картина становится целостной и полной. Тем, кто прямо сейчас использует музыкальную программу Chill в качестве сопровождающего для своих прогулок, огромный привет. Всем, кто за рулем, объятия. Кто бежит вдоль шоссе в попытках укрепить свою телесную оболочку, огромный респект, вы молодцы, что встали на этот путь. Это действительно сложно. Ну а тем, кто просто чилит на диване, я подсяду. Вместе будем чилить, отдыхать и расслабляться. В конце концов, сколько можно напрягать себя? Пришло время выдохнуть и найти свой чил. И кстати, знаете ли вы, что мы запустили круглосуточную радиостанцию? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Доступна вам бесплатно и безлимитно. Вот такой вот подарок сделали я и мои коллеги всему человечеству. Да, действительно, хочется делать этот мир лучше. И это мой персональный вклад в стабилизацию окружающего пространства. Радио Chill. Приходи на официальный сайт chillrussia.ru. Это радио звучит именно там. Просто нажми на play.

от сердца к сердцу. Чил летит над планетой Земля. Сегодня вместе с музыкальным стилем Deep. По 10-бальной шкале, насколько тебе это нравится? Мне на 10-ку. Ведь я же выбирал эти треки. В этом и отличие музыкальной программы Chill от стриминговых сетей, заполонивших повсеместное пространство музыки и звуков, в том, что Chill сделан человеком. В этом цифровом мире только человек может почувствовать другого человека. В конце концов, когда стриминговые сети выбирают для тебя песни, они не знают, в каком ты находишься расположении духа. Что ты чувствуешь сегодня? Не обидели ли тебя? Не зол ли ты на кого-то? Не чувствуешь ли себя отдельным и одиноким, брошенным в этот одинокий и холодный край? Или наоборот, тебе прекрасно и хорошо и свободно дышится, как никогда прежде? Chill сделан для людей. Вот и все. Так вот просто. Музыканты сделали свое дело и доставили каждому из нас большое удовольствие. Им за это большущий респект и благодарность. Ты со своей стороны послушал музыкальную программу Chill, а я собрал вас воедино.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла Тайра. Ищите масло, богатое витаминами и антиоксидантами. Масло, которое идеально подходит для салатов и приготовления блюд на высоких температурах. Масло, которое не просто вкусное, но и полезное. Вы нашли его. Это рисовое масло Тайра. Заходите на сайт tairaoil.ru. Выбирайте рисовое масло Тайра для здоровья каждый день. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без поддержки рисового масла Тайра.

как говорится, все да не все. Пролетел ли этот час для тебя незаметно, как уверяют нас радиоведущие на всех радиостанциях? Для меня он был по-настоящему насыщенным. Я уже молчу про неделю, которая пролетела как минута. Вот уж что быстро летит, так это неделя за неделей. Уже скоро лето. А потом все повторится вновь. Придет осень, затем зима, весна и снова лето. Надеюсь, мы будем продолжать заниматься этим впредь. Прошлый выпуск, кстати, так и назывался «Музыка для секса». Вот уж действительно, что этот выпуск, что предыдущий, это, как говорится, разнояйцевые близнецы. Это я, конечно, шучу, но действительно, музыка в этих выпусках очень и очень отличается. Хотя кто-то любит заниматься сексом и под вот такой ритмичный трек. Одним словом, чилл по-прежнему на своем месте. Я продолжаю пока

0: чил присутствует в твоей жизни. И продолжим улучшать этот мир дальше. А чем еще заниматься? Меня зовут Артем Дмитриев. Услышимся спустя неделю. А сейчас рубрика «Классика». Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой

0: Привет. Добро пожаловать в Чилл. Наконец-то я вернулся из странствий. Меня зовут Артём Дмитриев. Несколько дней назад я ступил на нашу грешную землю. Побывав у разных берегов разных стран, посмотрев на лица иностранных людей, я понял, что дома лучше. И вот я здесь, в городе Санкт-Петербурге, захлопнул за собой дверь, вернулся туда, где есть Чилл. И мне пришла в голову мысль: а из чего, собственно, складывается то самое понятие «дома»? Что это за место, где нам уютно и тепло? И почему иногда там, дома, совсем не уютно и совсем не тепло? От чего это зависит? В сегодняшнем особом выпуске музыкальной программы «Чилл» мы поговорим о доме.
1: Kill. Ooh.

Что это? Что это за чувство такое? Чувство дома. Это ощущение, что я не в гостях у жизни. А я и окружающее пространство созвучны. Правда, можно быть и в родных стенах, или где-то далеко от дома, это совершенно не важно. Потому что в первую очередь дом создается внутри.

Вероятно, вы наверняка слышали теорию, что то, как мы живем, что есть в нашем доме и в каком порядке все это содержится, какими вещами и в каком количестве мы себя окружаем, все это в какой-то степени отражает наш внутренний мир. Бардак и неразбериха могут говорить о том, что человек также запустил какую-то проблему, настолько запутался, что уже сложно найти ниточку, которая поможет все распутать. Но она не исчезла, лишь спряталась где-то под семью пудами пыли. Если в доме пыль, но вещи распиханы по углам, то, возможно, и в душе не хватает влажной уборки. Нужно проветрить голову и упорядочить мысли. То есть уделить, наконец, внимание своему внутреннему миру. Что происходит в твоей внутренней жизни? Как идут твои дела?

Сегодняшний выпуск не состоялся бы без студии дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс». Вот уже 7 лет «Мерра Архитектс» оказывает услуги по проектированию жилых пространств с полной реализацией дизайн-проектов. Если вы хотите наполнить свой дом гармонией и спокойствием, если вы хотите, чтобы он стал местом, куда хочется возвращаться даже после самых увлекательных путешествий, обратитесь в студию «Мерра Архитектс». Портфолио и ответы на все вопросы ищите на сайте merra.studio. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без студии дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс».

Есть и другая крайность. В доме царит идеальная чистота. Можно даже сказать, стерильность. С одной стороны, приятно, когда все аккуратно и не пылинки. А с другой, как в музее, даже ходить страшно. Ведь можно наследить, нечаянно что-то пролить, уронить, разбить. Важно, чтобы в доме ощущались следы жизни. А стерильность лишает жилища уюта и индивидуальности. Золотая середина. Вот что лучше. —

что говорит о нас наш дом. Он дает нам приют. И это его главная функция. Но дом — это еще и продолжение нашего тела, нашей личности. Организуя свой дом, мы воплощаем наши неосознанные влечения и инстинкты. Сталкиваясь с какими-либо испытаниями, мы убеждены, что дом и стены помогают. А о том, кто ведет себя неадекватно, говорим: «У него не все дома». Устойчивые языковые формулы подкрепляют догадки психоанализа, проводя параллель между внутренним состоянием и тем, что находится внутри жилища. Самое первое место нашего обитания — это материнское тело. Возможно, поэтому родительский дом ассоциируется с теплом и лаской матери, а мир, в который мы выходим из него, — с требовательным и энергичным отцом. Именно это и делает родительский дом тем местом, в котором мы нуждаемся, о котором помним, куда бессознательно стремимся. Впрочем, иногда мы испытываем к этому дому иные чувства. На отношение к нему влияют неразрешенные конфликты детства, старые обиды и невысказанные желания. От того, как складывались отношения с матерью и отцом, зависит, будем ли мы считать этот дом своим.

В действительности многие чувствуют себя спокойно только дома, отказываясь ночевать, иногда даже ужинать в гостях. Часто у таких людей в раннем детстве были нарушены отношения с матерью, им не хватало общения с ней. Если они не получили в тот момент поддержки и от отца, то впоследствии стремление уже взрослого человека почти все время проводить дома может быть связано не только с его желанием спрятаться от реальности, но и с потребностью вернуться к матери и все-таки найти у нее защиту. Когда мы в детстве окружены любовью, обладаем собственным пространством в родительском доме, у нас постепенно возникает желание стать хозяином в собственном жилье. В таком доме мы живем с удовольствием, общаемся, читаем, едим, думаем и с удовольствием, без страха за себя и за свой дом, уходим из него, зная, что всегда можем вернуться.

Некоторые называют дом очагом души. Здесь мы можем согреться и расслабиться. Где бы ты сейчас ни находился, ты можешь оказаться дома. Закрой глаза. Попробуй подышать чуть глубже. Длинный глубокий вдох и плавный медленный выдох. Представь, что внутри тебя есть свой домашний очаг. То место, где спокойно и тихо. И прямо сейчас давай отправимся туда. Что это за место? Что вокруг? Может быть, деревья? Может быть, пустыня? Может быть, океан? Возможно, тебе это место знакомо, а может быть и нет. Однако главный вопрос — как ты себя чувствуешь здесь?

очаг души. Прислушайся к своим ощущениям. Вглядись в это пространство, чтобы увидеть его. Вот он, твой дом. Внутри тебя. Какой он? Опиши подробно, в деталях все, что видишь. Какого он размера и цвета, из чего построен? Какая у него крыша, какой фундамент? Есть ли у него окна? Чистые ли они? Открыты или закрыты? Огражден ли этот дом забором? И есть ли дома по соседству, или ты совсем один? Что ты чувствуешь, когда стоишь снаружи и смотришь на него? Хочется ли тебе прямо сейчас? Хочется ли тебе прямо сейчас зайти в этот дом? Внимательно осмотревшись вокруг, ты делаешь шаг к своему внутреннему жилищу. Открой дверь. Входи.

Теперь ты, наконец, можешь разглядеть, что внутри дома. Его убранство. Светло ли там или мрачно? Тепло ли или холодно? Есть ли в доме очаг? Попробуй ощутить, кто живет в этом доме. Или ты здесь живешь один? Что тебе бросается в глаза? Какая обстановка? Чисто ли в доме? И главное, что ты чувствуешь, глядя на внутреннее пространство своего дома души? Что здесь хочется сделать? Теперь пройдись по дому. Рассмотри мебель, предметы, вещи. Можешь прикоснуться к каждому. Сделать, что хочется. Это твой дом. Дом твоей души.

обойди вокруг. Почувствуй свое пространство. Хочется ли тебе остаться здесь? Можешь ли ты прожить в этом доме долгое время? Если нет, то что должно измениться, чтобы ты этого захотел? Погуляй по нему.

Если хочешь, оставайся. Если не хочешь, уходи. Однако этот дом внутри тебя никуда не денется. Он твой.

есть ли в этом доме чил? Или стоит что-то привнести сюда, чтобы тут стало по-настоящему хорошо? Какие чувства у тебя возникают при мысли, что ты покинешь этот дом прямо сейчас? Хочешь ли ты здесь остаться навсегда?

Теперь после легкой медитации давай возвращаться в реальный мир. И у меня к тебе есть пара вопросов. Дом, который вы увидели в медитации, это метафора того, как чувствует и в каком состоянии сейчас ваш внутренний мир. Ответы на вопросы показывают, насколько хорошо вы о нем заботитесь и как ухаживаете за ним. Все ли там на своих местах? Не выглядит ли он заброшенным? А может быть, наоборот, там множество ненужных вещей? Это медитация не на один раз. Дом твоей души — это ты сам. Повторяя медитацию, мы проявляем заботу о своем внутреннем доме. Можем всегда поддерживать огонь в очаге, наводить чистоту, делать ремонт, перестановку, поддерживать уют. А может быть, давно пора помыть окна, чтобы без помех любоваться захватывающими пейзажами за ними. В конце концов, преобразование дома в этой медитативной практике, как и в реальной жизни, помогает нам совершать важные преобразования. Заботясь о душе, мы делаем свою жизнь лучше. Наша душа, как и наше тело, как и наш реальный дом, нуждается во внимании. Там живут наши истинные потребности, ценности, смыслы и желания, наши мечты, наше призвание и жизненная миссия. И главное — ощущение гармонии. Есть такая поговорка: «Куда бы ты ни шел, ты берешь с собой себя». И этот самый дом внутри себя ты берешь с собой в любое путешествие. Часто жажда к путешествиям не является стремлением увидеть что-то новое, отдохнуть или просто расширить свое видение мира. Это лишь попытка защитить себя от самого себя же, убежать от проблемы, отложить на потом важное решение.

Как и психика, наше жилище наполнено сознательным и бессознательным. Когда-то в домах были чердаки и подвалы, где стояли сундуки и коробки. Исследуя их содержимое, дети узнавали об истории семьи, о родителях. Они учились понимать недосказанное и, казалось, забытое. Сейчас роль хранителей бессознательного играют шкафы и антресоли. Когда мы хотим забыть что-то, мы говорим «забросить в дальний ящик». Когда вспоминаем о секрете, употребляем выражение «скелет в шкафу». В наших жилищах найдутся предметы, которые открыто лежат на поверхности, и то, что спрятано в ящиках или на антресолях. Дневники, игрушки, письма, связанные с прошлой жизнью. Совершенно очевидно, наши дома — отражение нас самих. Хорошо ли вам там, где вы есть сейчас? Хорошо ли вам внутри самим собой? Все это требует внимания и, по возможности, преобразования. Поэтому сегодняшний выпуск не состоялся бы без студии дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс». Вот уже 7 лет «Мерра Архитектс» оказывает услуги по проектированию жилых пространств с полной реализацией дизайн-проектов. Если вы хотите наполнить свой дом гармонией и спокойствием, если вы хотите, чтобы он стал местом, куда хочется возвращаться даже после самых увлекательных путешествий, обратитесь в студию «Мерра Архитектс». Портфолио и ответы на все вопросы ищите на сайте merra.studio. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без студии дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс». Chill.

0: Одно могу сказать точно. Так приятно возвращаться домой спустя пару долгих людей, спустя пару-тройку долгих недель путешествий. Наконец плюхнуться на любимый диван, включить чил и расслабиться. Все самое тревожное, новое, возбуждающее позади. Время растянуться на диване и выдохнуть. Все на своих местах. Вокруг красота. Это и есть настоящий чил. Меня зовут Артем Дмитриев. Благодарю тебя за внимание на прошлой неделе. Музыкальная программа «Чил» вновь возглавила чарты подкастов Apple в России и Беларуси. «Чил» номер один. Это не может не радовать. По этому поводу предлагаю тебе подписаться на особую подписку «Чил Премиум», где тебе будут доступны дополнительные бонусы от нашего сообщества. Ну а мы услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Вкус жизни. Клуб, где каждый найдет свой путь. Вкус жизни – место, соединившее окружающую красоту и внутреннюю глубину. Вкус жизни – калейдоскоп событий, который поможет раскрыть себя. Подробнее на сайте tasteoflife.club.

Традиционное приветствие из города Санкт-Петербурга. Минуя пространство и время. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Меня зовут Артем Дмитриев. Здравствуй. Как говорят в народе, давно не виделись. Если быть совсем точным и дотошным, то с некоторыми я не виделся никогда. Это можно исправить на одной из чилл-встреч, которая когда-нибудь случится в окружающем нас пространстве. Сегодня у нас встреча при помощи моего голоса и музыки, традиционная встреча под названием «Чилл». Еженедельно последние 16 лет я делаю выпуск, который нас с тобой объединяет, заряжает бодростью и хорошим настроением, как говорят на современных радиостанциях. Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии, об этом всегда говорю в начале выпуска. Артем Дмитриев Продакшн, оставляю заказчиков довольными. Если тебе нужно сделать рекламный ролик, автоответчик, озвучить ресторан или кафе, хорошей музыкой,

Чем занимаемся сегодня в очередном выпуске музыкальной программы Chill? Покрываемся мурашками. Лучшее за полгода. Да-да, за это время вышло огромное количество выпусков. С января аж 2023-го. И сегодня Best of Chill. 14 потрясающих песен, выбрать их было очень сложно, и ты мне помогал в этом. Каким образом? Официальное сообщество Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Еженедельное голосование за лучший трек программы.

что в Chill — это ретроспектива. Все то, чем богата музыкальная программа. Артем, Chill уже давно сдулся. Верни обратно. Такие послания я получаю в социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Да, конечно, среди них много и любовных. Сдулся, не сдулся, а, как по мне, количество потрясающей музыки в мире не уменьшается. Перед вами Ice Low, Тимати, «Эйфория».

Кто считает, что русская музыка находится в упадке, киньте в меня камень. По-моему, потрясающий трек «Эйфория». Сегодня смотрим на то, что представляет собой чил образца 2023 года. Лучшее за полгода жизни. Подобные выпуски, естественно, доступны вам на официальном сайте программы chillrussia.ru. Рубрика «Архив».

Сегодня «Чилл» звучит так. За что я люблю музыкальную программу «Чилл»? Это за то, что здесь широкий спектр стилей. Мы можем медитировать, мы можем веселиться, мы можем мечтать, мы можем танцевать. Вот вам яркий пример того, что я называю настоящей танцевальной музыкой. Это Нильс Хоффман, его смесь дипа и транса «Afterglow».

Если нравится подобная музыка, приглашаю на круглосуточную радиостанцию «Радио Чилл». 24/7 я сделал для тебя радио. Просто нажми на play на официальном сайте chillrussia.ru. Как говорится, собаки лают, караван идет. Музыкальная программа «Чилл», 16 лет в эфире. Я получаю множество сообщений по-прежнему, много неравнодушных людей к моему творчеству. Это заставляет меня садиться и делать новый выпуск. Пока я жив, я делаю. Мы вместе делаем это. Я со своей стороны, ну а ты там, в наушниках, или на большом музыкальном центре, или в машине. Одним словом, тебе привет. Ну а это дуэт года, Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold me closer. Настоящий чилл.

музыкальный Франкенштейн, Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold Me Closer в музыкальной программе Chill. И не только. На сотнях радиостанций во всех концах планеты звучит эта песня, освежая и остужая горячие умы современности. Почему Франкенштейн, спросишь ты меня? Отвечу. Дело в том, что здесь, в этом треке, натаскана из многочисленных песен Элтона Джона и цитаты из Бритни Спирс. Звучит это все очень симпатично, как и песенка Сергея Сироткина из города Москвы. Из выпуска вот совсем недавнего Russian Tunes. Песня называется «Кто у меня дома» и прозвучала она в художественном кинофильме «Гром. Трудное детство». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Тот самый саундтрек, под который хочется жить. Пока записываю этот выпуск, сам покрываюсь килограммами мурашек. На душе становится удивительно легко и спокойно. Пока миром правит любовь, радость, благодать, чувственность и красота. Все еще не потеряно. Там за густым слоем облаков всегда светит солнце. Осталось только тучи развести руками, как пела Ирина Аллегрова. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Временем еще немного июньских хитов. Хотя название песни совсем не про июнь, а про сентябрь. September Rain. Марк Филипп в музыкальной программе Chill. Музыка, от которой дышится легче. К слову, если хочется заполучить сегодняшние и другие выпуски без рекламы и без моего голоса, просто в виде микса, приглашаю в Chill Premium. Это специальная особая подписка, которую мы распространяем на платформе Apple и ВКонтакте. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Так вот, пока делаю выпуск лучшего за полгода, пролистываю отзывы на Chill на платформах Apple и в разных других сообществах, у меня, честно говоря, волосы во всех местах закручиваются и раскручиваются, пока читаю. Потому что ребята, которые пишут там, убеждают меня в том, что я всех купил, все не настоящее, я это фейк, я никто и ничто. Так ли это? Напиши им ответку где-нибудь. Мне будет приятно. Поставь лайк, 5 звезд, ну и все, что там делают в интернете. Это Chill. Сегодня обозреваю самые лучшие песни за полгода существования. Удивительная подборка, которая, надеюсь, найдет свое место у тебя в коллекции. Ведь у музыки есть хорошее свойство напоминать нам о самых лучших временах в нашей жизни и возвращать нас назад.

0: По-прежнему самый любимый стиль музыки в России называется «Deep». Одноименная серия выпусков существует и в музыкальной программе «Chill». «Deep» — самые скачиваемые выпуски за всю историю существования. Уж не знаю, почему вам так заходит прямой бит. Романтика, танцы, любовь, красота. Сам назвал эпитеты и понял, почему.
1: Я одна, совсем одна.
2: Я один, тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Но этот стиль называется «chill step». Мрачное соединение «чила» или «чилаута», как хотите, и «дабстепа». Это стиль, рожденный где-то в середине 90-х, начале 2000-х. Вот такой вот гибрид. Вашему вниманию. «Аврора Найт». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

0: Сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Помимо прочего, мы там изготавливаем музыкальные поздравления. Что это? Особый микс, особый текст для самых близких людей. Музыкальные поздравления — действительно не банальный подарок для самых любимых людей. Заказ поздравлений на официальном сайте студии artdmitriev.ru. Приглашаю воспользоваться. Традиционно к концу выпуска все становится медленнее, туманнее. Зажигаются огни, смеркается, вечер наступает на наши города и на наши мозги. Это чилл. Сегодня слушаем лучшее за полгода. Всего лишь 14 треков, которые я, скрипя сердцем, отобрал. Музыка для секса. Givion, Like I Want You.
1: Sometimes I wish you knew, but I disguise the truth.

неземной красоты музыка под названием «Soul». Лично мне под эти песни хочется любить, объятий, вина и действительно секса. Музыка для секса — это серия выпусков, которая случается с нами периодически и которая, очевидно, нашла ценителей. Во всяком случае, я это просто обожаю. Ну а прямо по курсу Blank & Jones. Это дуэт — символ музыкальной программы Chill. Почему, спросишь ты меня? Да черт его знает, во всех голосованиях в официальном сообществе Chill ВКонтакте этот дуэт из Австрии побеждает единогласно. И вот вышла новая песня, называется «Balearic Sunset». Я выпустил ее в одном из выпусков, и она собрала максимум голосов, поэтому она сегодня здесь. Лучшая. Best of Chill.

Как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Blank & Jones помогает нам в этом, как никогда прежде. Высокий недосягаемый уровень расслабления. Во всяком случае, у меня. А у тебя? Ну и прямо сейчас человек, на концерте которого я побывал в Абу-Даби несколько месяцев назад, ждал его 3 часа. Только через 3 часа после ожидания он соизволил выйти на сцену. Это Post Malone. В прошлом году он выпустил новый альбом, который я мгновенно полюбил и тебе рекомендую. Waiting for a Miracle. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

0: Такой у нас складывается 2023. Меня лично радует. Я по-прежнему, как в студенческие времена, отслушиваю новые треки, и перед моими глазами ощущения. Это был чилл, лучшее за полгода. Мы услышимся спустя неделю. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Меня по-прежнему зовут Артем Дмитриев. Напоминаю, что все обязательно будет чилл. Пока.
1: Вкус жизни. Клуб, где каждый найдет свой путь. Вкус жизни. Место, соединившее окружающую красоту и внутреннюю глубину. Вкус жизни. Калейдоскоп событий, который поможет раскрыть себя. Подробнее на сайте tasteoflife.club.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Привет-привет всем, это Chill. Меня зовут Артём Дмитриев, мы с тобой посреди космического пространства. А ты думал? Вновь с нами произойдет чудо. Магия музыки. Заставит каждого воспарить над собственными проблемами, коих, безусловно, огромное количество. Пролистывая новостные сводки, каждый из нас знает, что происходит прямо сейчас на планете. Стоит ли отчаиваться? Я думаю, что нет. Просто потому, что наша жизнь продолжается минута за минутой.

конечно, музыки, от которой мурашки по коже. Не менее традиционно я приготовил для тебя особый микс. Минуя все стриминговые сети, я лично отбираю треки каждую неделю. Не бездушные машины, а живой человек. Живой человек, по венам которого бежит красная кровь. Мое сердце бьется, легкие дышат. Я ровно такой же, как ты. А это значит, я чувствую, что с тобой происходит прямо сейчас. Поверь, я знаю, что тебе нравится. Наверное, то же самое, что и мне. Люблю, когда меня любят. Люблю вкусно поесть. Люблю повеселиться. Люблю ничего не делать. Люблю мечтать. Люблю любить сам. Люблю красивую музыку. Люблю теплый ветер и солнце. Люблю бирюзовую воду океана. Люблю красивых девушек. Люблю нежность и заботу. Люблю успех. Люблю зеленую листву. Люблю кататься на велосипеде и жить полной жизнью. У нас с тобой ровно один час для того, чтобы ощутить всю целостность сегодняшнего дня. Ведь он состоит не только из тревожных новостей. В конце концов, в наших силах изменить угол зрения. Отбрось гаджеты, выключи новостные ленты,

Если ты за рулем, будь осторожен, следи за собой, как пелось в одной известной песне. Если ты предаешься любви, не обращай на меня внимания, всецело отдайся процессу. Если ты работаешь прямо сейчас, сосредоточься. Я поддержу тебя в этом начинании. Этот ритм, который звучит прямо сейчас в музыкальной программе Chill, надеюсь, поддержит все ваши занятия. В конце концов, именно для этого я и задумывал музыкальную программу Chill. Вот он, пульсирующий бит, символизирующий сами основы жизни. Ныряем в него, отбросив все сомнения. И все обязательно будет.

0: Спонсор выпуска – школа трейдинга TraderCamp. Поможет обрести баланс между вашими желаниями и возможностями. TraderCamp – не просто инвестиционная компания. Это сообщество богатых и свободных людей, движущихся вместе к лучшему будущему. Получите эксклюзивные знания и инструменты для инвестирования, с помощью которых вы станете еще более успешным и уверенным в завтрашнем дне. TraderCamp. Жить можно лучше. Узнайте как на сайте tradercamp.ru.
1: Солнечный свет. Мята и ежевика. Запах свежей травы. Голубое небо. И зеленые сосны. Пойдем со мной. Chill.

Господи Боже, насколько это прекрасно. Я стою в своей студии, рядом микрофон, я весь в мурашках. Это чилл. По-прежнему музыка трогает меня в самое сердце. Невероятно, потрясающе. 2023 год на дворе, а музыканты по-прежнему умеют достучаться до меня. Я слушаю музыку с глубокого детства и до сих пор прихожу в экстаз.

Сегодняшний выпуск традиционно называется Deep. Это серия выпусков внутри проекта Chill, может быть, самые популярные выпуски за всю историю. У нас есть статистика, я опираюсь на нее. Deep. Музыкальный стиль номер один в мире, наверное, прямо сейчас. В меру мечтательный, в меру танцевальный, в меру романтичный, неагрессивный. Одним словом, пожалуй, самая красивая музыка

испытываешь ли ты то, что чувствую я сейчас? От пяток до макушки. Звуки заставляют вибрировать все мое тело. На языке психологии это называется возбуждение. Возбуждение. В сущности, я хочу танцевать.

Сегодня я чувствую себя отлично. В немалой степени я благодарен всем музыкантам, которые позволили мне опираться на них. От тоски и депрессии до радости и вселенского счастья все доступно в музыке. Если сейчас тебе плохо, опирайся на нее.

Если тебе нравится подобная музыка, приглашаю тебя на официальный сайт программы chillrussia.ru. Мы сделали там круглосуточную радиостанцию «Радио Chill». 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году «Радио Chill» вещает для тебя. Приходи, попробуй и скажи свое мнение, как тебе. «Радио Chill» — пожалуй, самая красивая музыка на свете. Безлимитно. И бесплатно.

Когда я слушаю музыку, я представляю себе разные картины. Иногда это красивые девушки, которые обнимают меня, целуют и ласкают. Иногда это действительно полет на космическом корабле в неизведанные миры. У меня богатая фантазия. Думаю, как и у тебя. Давай выбирать, что мы представим в этом месте и прямо сейчас. Космический корабль или девушки? Что выбираешь ты? Немалая часть аудитории и есть красивые девушки. Да, если заглянуть в статистику музыкальной программы Chill, то парней слушает больше чуть-чуть, а девушек тоже очень много. Язык музыки универсален. Представляю, что мы сидим в большом шатре. Над нами звездное небо. Каждый закрыл глаза, нас много. Мы вместе.

Современные технологии позволяют нам объединяться по любому признаку. Подобное притягивает подобное — это пословица и поговорка «как нельзя кстати сегодня». Говорят, каждый сейчас существует в своем цифровом пузыре. Я лично затеял этот музыкальный проект, чтобы мой цифровой пузырь был максимально уютным. Пускай здесь почти всегда светит солнце, и иногда наступает ночь, периодически приходит легкий дождик, всегда комфортная погода. Хочу, чтобы здесь было именно так. Если ты заглянешь в мои социальные сети, а я учусь на психотерапевта в последние 2 года, так вот, если ты заглянешь в мои социальные сети, ВКонтакте, в Инстаграм, в Телеграм, обнаружишь, что ровно такие ценности я продвигаю и там. Надеюсь, те, кто подписаны на меня в социальных сетях, чувствуют это. Я стараюсь сделать мир лучше. И приглашаю тебя

Дмитриев Продакшн. Все, что связано со звуком, это ко мне. Мы изготавливаем звуковую рекламу, автоответчики и музыкальные поздравления, и музыкальные подборки. Все это мы, Артем Дмитриев Продакшн. Да-да, студия названа моим именем. Именно им я и отвечаю за качество. Многие слушатели музыкальной программы «Chill» уже воспользовались услугами моей студии, и я приглашаю тебя сделать то же самое. Артем Дмитриев Продакшн. Зайди, попробуй.

чилл. И все вместе, пожалуй, самая красивая музыка на свете. Лепесток к лепестку. Я словно пчелка, которая переносит пыльцу с цветка на цветок. Таким образом, распространяя любовь. Звучит пафосно, а по факту правда. Это мой вклад в стабилизацию мира. Меня зовут Артём Дмитриев. Пока я могу, я продолжаю.

Артем, а зачем нам ты, если есть стриминговые сервисы, где я нажал одну кнопку, и у меня прекрасный плейлист? Спрашивают меня некоторые неблагодарные товарищи в социальных сетях. На это я отвечаю: да ни зачем, идите туда. Здесь у нас своя тусовка. Тусовка живых людей, а не роботов. Убежден в одном: человеку всегда нужен другой человек. Да, с людьми сложно. Иногда почти невозможно. Однако ни один робот не даст тебе принятия, заботу, любовь, нежность и чувственность. Никто, кроме другого человека. Пока такова реальность. Я не знаю, что будет в будущем, может быть, это изменится. Технологии не стоят на месте. Говорят, большое количество людей скоро лишится своих профессий, просто потому, что роботы наступают. Я верю, что нам с тобой удастся сохранить человеческие лица посреди этого цифрового безбрежного океана. Пускай здесь, в Чилл, будет заповедник. Люблю думать об этом в таком ключе.

Приглашаю вас подписаться на Chill Premium. Это специальная подписка для особых ценителей Chill, для тех, кто хочет получать дополнительные бонусы. Например, этот выпуск будет доступен в виде микса. Без моего голоса, без рекламы, без джинглов, только музыка и специальный микс. Вернись я на 20 лет назад, я был бы очень рад получить в коллекцию миксы. Всего 200 рублей, и они у вас на постоянной основе. Можно подписаться в подкастах, если вы пользуетесь гаджетами компании Apple. Если же нет, приглашаю ВКонтакте стать доном в самом большом сообществе Chill. А также мы готовим версию для Телеграма. Chill Premium. Такой же, как Chill, только еще лучше.

Спонсор выпуска – школа трейдинга «Трейдер Кэмп». Поможет обрести баланс между вашими желаниями и возможностями. «Трейдер Кэмп» – не просто инвестиционная компания. Это сообщество богатых и свободных людей, движущихся вместе к лучшему будущему. Получите эксклюзивные знания и инструменты для инвестирования, с помощью которых вы станете еще более успешным и уверенным в завтрашнем дне. «Трейдер Кэмп. Жить можно лучше». Узнайте как на сайте tradercamp.ru.

Ненавижу прощаться. Вот честно говорю, не люблю прощаться. Каждый раз к горлу подступают слезы. Однако прощание — это всегда надежда на что-то новое. Мир разнообразен и предлагает нам кучу возможностей. На сегодня почти все. У нас традиционно рубрика «Классика» в конце каждого выпуска музыкальной программы «Chill». И мы попрощаемся на неделю. В конце программы хочу засвидетельствовать свое почтение всем городам, всем радиостанциям, где «Chill» по-прежнему выходит в эфир.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Здравствуй, дорогой друг. Добро пожаловать в Чилл. То самое место, где спокойно. На один час мы берем в аренду все спокойствие мира. Будем расслабляться, отдыхать. Как я говорил в предыдущих выпусках, здесь всегда светит солнце. Можно выдохнуть. Это Чилл. И сегодня музыка для уютного вечера.

Прежде чем мы отправимся в это путешествие навстречу закату, хочу поприветствовать всех, кто только что к нам присоединился. Не секрет, что проекту в этом году исполняется 16 лет. С нами было всякое. Лично у меня не всегда хватает мотивации на новый выпуск. Однако, несмотря ни на что, я продолжаю. Так вот, здравствуй, новый слушатель, новый подписчик. Всегда рад твоему вниманию. Ну и, конечно, не забываю про стареньких, тех, кто со мной десяток лет. Добро пожаловать!

Музыка, полная нежности и любви. Сегодня в музыкальной программе «Chill». Вот этими вот ручками, на которые я прямо сейчас смотрю, сделан этот выпуск. Никакого искусственного интеллекта. Только живое сердце, мои настоящие эмоции и связь с тобой, которую не подделать.

Да-да, настаиваю на том, что эта музыкальная подборка изготовлена человеком. В наши сложные времена это является преимуществом и главным отличием. Стриминг наступает со всех сторон, а здесь у нас ламповое звучание. Все как в старые добрые времена. Как когда-то мы слушали радиостанции, сидя дома перед радиоприемником, и голос ведущего сообщал что-то теплое. Так и сегодня в Chill. Музыка для уютного вечера.

чисто стилистически это... Легкая поп-музыка, соул-джаз и всякие вкусности, которые обычно не представлены на крупных радиостанциях. Да, мы живем в удивительные времена. Искусственный интеллект наступает, однако и каждому есть место. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Да-да, это студия имени меня. Ее можно найти в интернете по адресу artdmitriev.ru. Все, что про звук, это ко мне. artdmitriev.ru. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляю заказчиков довольными. Уже очень давно. Приходи.

Фактически я зарываюсь в свою большую музыкальную библиотеку, которая насчитывает порядка 30 тысяч композиций, рыщу там в поисках красоты, и вот, пожалуйста. Сегодняшний выпуск родился естественным образом. Роды принимал лично я. Теперь и ты становишься свидетелем бесконечной музыкальной красоты, которая доступна нам для вкушания. Это чил. Сегодня уютный вечер, багряный закат, ну, может быть, капли вина. Не правда ли? Хороший набор.

действительно бывают такие вечера. По-настоящему спокойные и целостные. То время, где нет сомнений, нет одиночества. Есть лишь уютное созерцание происходящего. Такие минуты хочется замедлить. В больших городах это очень сложно. Однако никто не сказал, что сложно равно невозможно. Возможно. Кресло, плед, музыка и чилл.

Возможно, тебе покажется, что мой голос звучит вполне стабильно, несмотря на то, что в начале выпуска я сказал, что делать его сегодня особенно сложно. Действительно, периодически на меня, как на обычного человека, накатывает и депрессия, и какие-то сложные переживания, и совсем не остается места на чил. Периодически сама жизнь ставит мне подножку, и я кубарем лечу вниз. Бывает достаточно болезненно. Однако мой челлендж продолжается. Много времени назад я принял решение. Каждую неделю новый выпуск и новый чилл.

пролистываю комментарии, читаю твои личные послания ко мне, полные слов поддержки, сочувствия, понимания. Благодарю тебя за это. Мир действительно бывает жесток. К каждому, не только ко мне. Как устоять в этом идеальном шторме, который сваливается на нас периодически? Как, осознавая, что впереди у каждого куча проблем, сохранять стойкость и верить в чудеса и в счастье? Как быть радостным посреди безумия? Как сохранять рассудок в бушующих водах океана жизни? Меня зовут Артем Дмитриев. Эти риторические вопросы для тебя. Будет минутка, подумай. А если нет, просто слушай музыку. И все обязательно будет чилл.

спокойно вокруг. Красиво и приятно. Успокоение. Мир в гармонии. И ты, как часть этого мира, занимаешь свое почетное место. Каждый из нас свидетель собственной жизни. Мы на первом ряду этого большого киносеанса. Здесь будет разное. И приключения, и погони, и любовные сюжеты. И просто минуты спокойствия, такие, как сейчас. Музыка для уютного вечера. Сегодня в музыкальной программе «Chill».

сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. И мы предлагаем особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Музыкальные поздравления – действительно не банальный подарок от создателей Chill. На день рождения, на день свадьбы, на годовщину отношений и вообще по любому поводу. Музыкальные поздравления. Заказ музыкальных поздравлений на сайте artdmitriev.ru.

слову, совсем недавно мы запустили особую подписку. Раз уж мы живем в эпоху интернета, почему бы и нет? Называется она Chill Premium. Доступна ВКонтакте, в подкастах компании Apple, а также в Телеграме. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Тебе доступны каждый выпуск. Без рекламы и без моего голоса, а также с моим голосом. Офф-топ. И всеобщее почитание. Те, кто поддерживает меня рублем, записывается в книге жизни на особых страницах. Chill Premium. Подписывайся.

периодически думаю о том, что я бы хотел бы жить в этой музыке, да и не только в этой, вообще в музыке. С детства я провожу десятки часов в день, прослушивая треки, фантазируя о разном. И в некоторые особо сложные моменты моей жизни именно музыка вытащила меня. Каждую неделю я воздаю дань музыкантам, которые сыграли не последние роли в моей биографии. Я говорю им спасибо. Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Если быть совсем дотошным, то, конечно, треки, представленные в сегодняшнем выпуске, это музыка, отражающая прошлое. Совершенно очевидно, что там, в далеких десятых или нулевых, созданы потрясающие песни, которые теперь пылятся на полках истории. Мне очень хочется, чтобы ты услышал их. Часть тебе знакома, часть нет. Однако приятно предаваться воспоминаниям, ведь музыка — это настоящая машина времени. Сел и поехал.

Пока делаю сегодняшний выпуск, улыбка не сходит с уст. Вот уж действительно. Приятные моменты вошли в чат. Здравствуй, прошлое. Ты была прекрасна. Однако грустно осознавать, что музыканты, которые создали эти произведения, часть из них уже давно нет на планете. Они покинули этот мир, оставив нам свои голоса, свои чувства и свои мысли. И, к счастью, мы можем наслаждаться этими произведениями. Думая о смерти, думая о жизни, думая о главных вопросах бытия.

Все хорошее, да и все плохое имеет свойство заканчиваться. Одновременно это и хорошая, и плохая новость. Да, минуты счастья пусть продлятся вечно, минуты грусти пусть длятся секунды. Возможно ли это? Конечно же, нет. Однако никто не мешает нам мечтать о несбыточном и верить в чудо. Сегодня как раз тот самый вечер, когда это можно, вполне уместно. Можно откинуть от себя весь конструктив, всю логику. И, наконец, быть тем самым ребенком, который просто бегает, радуется, кричит от того, что сама жизнь бьется в его сердце. Это настоящий чил и потрясающая музыка.

мурашки по коже. Обожаю эти моменты. Музыка внутри меня. Все невзгоды прочь. Бури утихнут. Небо, озарившись багрянцем, представит в мое личное пользование свой самый лучший закат. Рядом близкий человек, и все на своих местах. Это и есть настоящий чил. То самое состояние, за которым я лично бегаю по разным концам планеты, с разной степенью успешности, надо сказать. Иногда оказывается, что чил находится дома. И все эти тысячи километров, которые я преодолел на разных видах транспорта, были лишними. Дома. Диван, музыка,

0: удовольствием почитаю. Как по мне, именно таким и должен быть уютный вечер. Спокойный, романтичный, утонченный, местами эклектичный, но главное, с хорошим вкусом. Жду тебя и твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Ведь чил есть везде. И еще намекну перед тем, как попрощаться на неделю. Мы сделали радиостанцию. Да-да, свою личную радиостанцию. Теперь и твою. Называется она «Радио Чил». Доступна на официальном сайте программы chillrussia.ru. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такая, а также другая музыка, но в духе чил. Приходи, ждем только тебя. Ну, а меня зовут Артем Дмитриев. Я благодарю всех новых и старых за внимание. Продолжаем делать общее дело. Этот мир обязан стать лучше. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.
2: I don't miss

Вот он. Твой лучший день. Таким виделось будущее из прошлого. Таким стало настоящее. К этому прилагались усилия и искались новые смыслы. Оглянись вокруг. Это лучшее из возможного. Сегодняшний выпуск музыкальной программы Chill традиционно можно купить без моего голоса в виде треков. А также, если вы предпочитаете миксы, приглашаю вас оформить подписку Chill Premium. За 249 рублей в месяц будем вам присылать выпуски без всякой рекламы. Подробности в описании к подкасту на всех устройствах Apple. А спонсор сегодняшнего выпуска, компания Япония Трейд, предлагает заказ автомобилей с внутренних рынков Японии и Южной Кореи. Как с правым, так и с левым рулем. Отправка из Владивостока в любой город России. Обращайтесь к нам, и вы увидите всю выгоду параллельного импорта. Телефон 8-423-206-0303. Сайт japonia-trade.rf. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд». Всем привет! Меня зовут Артем Дмитриев, это «Chill». Можно смело констатировать факт, что осень 2023 года стала историей. И, ничтоже сумняшися, мы подведем ее музыкальные итоги. Только отборные треки. 13 штук. Best of Chill. Этот выпуск должен появиться у тебя в коллекции. Под номером один в сегодняшнем выпуске финский диджей и продюсер Йотто, имя которого засверкало всеми цветами радуги в 2018 году. А у нас в 402-м выпуске Chill, который был отдан под медитацию. В конце концов, иногда нужно замедлиться, чтобы получить ускорение и справляться с жизненными невзгодами. А упругий бит был обеспечен музыкой для танцев от Avian. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Радостно осознавать, что, несмотря на все перемены на планете, музыка по-прежнему сближает, объединяет, помогает в трудную минуту. Это чилл, миссия которого — улучшать все вокруг. Российский, не обремененный особым интеллектуальным содержанием, трек «Жиза» от Макса Бокса, как напоминание об ушедшем лете.

Господа и дамы, леди и джентльмены, сегодня в Chill мы подводим итоги ушедшей от нас безвозвратно осени 2022 года. Стремительно проступает Новый год, а это значит много классной музыки. Но мы не забываем старую. Сегодня Best of Chill. Такой же, как Chill

А это уже 404-й выпуск, который случился с нами 26 октября в самый разгар осени. Чем примечателен этот выпуск? Да тем, что это был Deep. Серия выпусков, традиционно собирающая массу прослушиваний. Оно и не мудрено. Мечтательность, ритм, динамика и меланхолия бьют в самое сердце. Я весь покрываюсь мурашками и погружаюсь на глубины. Это Deep.

Напоминаю, что абсолютно все треки, представленные в сегодняшнем выпуске, за них голосовали вы в официальном сообществе Chill ВКонтакте. Традиционно для нас голосование происходит каждую неделю. И мы не изменяем своим традициям. Лучшая песня 401-го выпуска Chill — Rapture от проекта Simi Not. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Тем временем студия, подарившая тебе чил, предлагает особую услугу для особых задач — это музыкальные поздравления. Пожалуй, самый оригинальный способ поздравить близкого — с Новым годом, с днем рождения, с годовщиной отношений. Музыкальное поздравление, голос чил, особый микс, оригинальный текст. Музыкальные поздравления. Чил объединяет сердца. Подробности на официальном сайте студии artdmitriev.ru.

Подобно жизни, в которой происходит всякое, любое напряжение не может длиться вечно. Неизбежно расслабление происходит с каждым. Можно выдохнуть и успокоиться. В 403-м выпуске музыкальной программы «Chill» мы совершили незабываемое путешествие по Алтаю. Часть нашей Родины, до краев наполненная величественной природой, дарует медитативное соединение с самим собой, что и было отражено в музыке «Super 8 and Top Falling Into You».

Не секрет, что и русской музыке есть место в чилл. Я собираю жемчужины по крупицам, словно индонезийский ныряльщик, опускаясь на самое дно и, затаив дыхание, прислушиваюсь. Нет ли там в глубине суперхита, от которого на душе станет по-настоящему светло? Вашему вниманию участник проектов «Голос» и «Икс-фактор» Кирилл Остапов по кличке Сократ. И песня «Нарисую».

От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока, чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе, найди свой чил.

Это Америка. И, как принято называть изыски современных музыкантов, интеллигентная танцевальная музыка. Мирный and shallow. Вполне в духе времени трек «Falling Back». В клипе на песню, где романтизируется обыденная жизнь простых жителей мегаполисов, угадывается идея великих Chemical Brothers, химических братьев, и безвременно покинувших нас Daft Punk. Одним словом, танцуем и грустим, грустим и танцуем. И все обязательно будет

выпуска, который я нарек кайфом, мы вновь возвращаемся в царство дипа. А это значит, упругий бит и немного меланхолии нам обеспечено. Почему-то вы голосуете беспрерывно «за», оставляя следы своего присутствия в официальном сообществе Chill ВКонтакте. «Дайте больше дипа». Вот и весь короткий разговор со мной. Лидеры жанра сегодня в Chill — это Бен Бёмер, Тин Ликер, Runaway.

Сегодня подводим итоги осени 2022 года. Это мероприятие случается с нами под занавес каждого сезона. Что примечательно, позади более 400 выпусков «Чилл», и на каждую сотню мы закатываем супервыпуск. Рекомендую ознакомиться на официальном сайте программы. Там же вас ждет круглосуточное радио chillrussia.ru. Приглашаю.

Deep нас не отпускает. 401 выпуск. В гостях проект из Питера Deep Purples и, пожалуй, самая красивая музыка на свете. А спонсор сегодняшнего выпуска – компания Япония Трейд, предлагает заказ автомобилей с внутренних рынков Японии и Южной Кореи. Как с правым, так и с левым рулем. Отправка из Владивостока в любой город России. Обращайтесь к нам, и вы увидите всю выгоду параллельного импорта. Телефон 8-423-206-0303. Сайт japonia-trade.rf. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд».

Наконец, под занавес выпуска «Белый танец». Дамы приглашают кавалеров. Где бы вы ни были, помните, любовь идет по проводам. Сближая каждого на этой планете, знаменуя победоносное шествие всего самого лучшего, что может предложить человечество. Это Chill. The Midnight. Из моего любимого выпуска этой осени «Назад в будущее». Туда, где все и всегда хорошо, мы возвращаемся сегодня. Туда, где...

0: финале. Осень 2022 года, очевидно, была совсем непростой. Человечество традиционно уже который год с радостью стреляет себе в колени. Однако 8-миллиардный человек, родившийся совсем недавно, доказывает обратное. Мы процветаем, дамы и господа. Никогда еще мы не жили так хорошо, как сейчас. Помните об этом, когда ранним утром выпиваете свою чашку латте, а вечером за бокалом вина размышляете о бренности бытия. Предавайтесь медитациям в 402-м выпуске «Чилл». Ведь это звучит лучший трек, который выбрали именно вы. Меня зовут Артем Дмитриев. Впереди у нас рубрика «Классика», «Классика Дипа». На прощание приглашаю вас подписаться во все возможные социальные сети. Я путешествую по миру и об этом рассказываю там. Этот выпуск записан в Стамбуле. Ну а мы услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

0: Февраль 2037 года. Мутировавший вирус окончательно поработил планету. Большая часть человечества была стерта с лица Земли. Оставшиеся люди спрятались в подземельях. Добро пожаловать в Матрицу.
1: Я одна, совсем одна.
2: Я один, тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Привет. Меня зовут Артём Дмитриев. Я единственный оставшийся в живых на Евразийском континенте. Тот, кто слышит это послание, найдите меня —

человечество заигралось в опасные игры. Освоив технологии, мы стали богами над нашей планетой.

Самолеты разрезали облака. Подводные лодки насиловали океаны. Мы выкачивали из земли последние ископаемые. Все животные стали нашими подопытными кроликами. Мы развлекались, проникая в самую суть ДНК. В конце концов, мы вступили в неравный бой. Мы проиграли.

Это чил. Единственная частота, на которой осталась жизнь. Я выхожу в эфир каждую неделю. Я ищу контакты с теми, кто меня слышит. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Я здесь.

Матрица взяла верх над нами. Искусственный интеллект, поработивший в результате каждого, заставил океаны выйти из берегов. Землетрясения потрясли землю. Вулканы заговорили. Вместо орудий природа взяла свое. Человечество пало в борьбе с матрицей. В конце концов мы перестали понимать, где явь и действительность, где фантазии и мечты.

У каждого из нас было в руках устройство, которое обещало заветную прекрасную жизнь. Мы перестали обращать внимание на окружающих и увлеклись картинками, которые передавали эти устройства. Все дальше и дальше мы удалялись друг от друга, теряя связи, образовывая одиночные коммуны, словно атомы. В конце концов, связи между нами стали тонкими и безжизненными. Матрица взяла свое.

Я должен рассказать свою историю для того, чтобы вы, те, кто услышит это послание, осознали всю глубину кроличьей норы, как далеко зашли эксперименты, как низко пали люди. Мы потерялись, сбились с пути. Мы не хотели общаться друг с другом, и это было проклятие. На тот момент казалось, что мы оказались в раю. Матрица взяла на себя все. Сотни каналов в телевизоре, тысячи радиостанций, десятки тысяч видеоканалов в YouTube. Не замечая того, что мы уже двинулись навстречу пучине, обнаруживая себя в эпицентре матричного безумия, мы считали, что это рай.

большие города становились все больше. Самые богатые люди богаче. Технологии вошли в каждый дом. Связи внутри планеты становились все увереннее и устойчивее.

тот момент казалось, что мы на вершине эволюции. И так и было. Мы владели животным миром, растениями, водами любого океана. Все железо мира переплавлялось в наше счастье. По нашим венам текла густая нефть. Наши сердца были сделаны из титана. Казалось, вот-вот наступит бессмертие.

Внезапно все изменилось. Из далекой страны пришли вести о страшном вирусе. Он распространялся с молниеносной скоростью, вовлекая в свои смертельные жернова все новые жертвы. Казалось, что мы легко с ним справимся.

человечество высокомерно ввязалось в борьбу с этим вирусом. Однако победы не наступало. Так прошел год, другой. Часть людей погибала в этой неравной схватке. Вирус мутировал и адаптировался к нашим действиям. Оказалось, что мы не единственные властители в этой солнечной системе.

И тогда общемировым правительством было принято решение подключить к борьбе искусственный интеллект. Ту самую могучую силу, рожденную самыми умными людьми планеты. Полупроводники объединились с разумом. Вирус против искусственного интеллекта. Матрица против самой сути жизни.

Внезапно наступило просветление. Искусственный интеллект и все машины Земли, весь потенциал человечества, заключенный в одном полупроводнике, вдруг начал одерживать победу над вирусом, пришедшим неизвестно откуда. Человечество вновь, скинув маски, обнадежилось своим величием, ведь это мы придумали ее, матрицу. Сейчас, когда с этого момента прошло много времени, я, оглядываясь назад и утирая слезы о потерянных жизнях, знаю, как все случилось. Как обычно, человечество стреляло себе в обе ноги, не гнушаясь борьбой с самой жизнью. Мы создали еще большего демона, который поработил нас и взял на вооружение вирус.

Общая концепция матрицы говорит о том, что вирус — это мы. И именно с нами стоит бороться. В результате наше же оружие было направлено против нас. Когда мы окончательно потеряли управление, и искусственный интеллект совсем вышел из берегов, все более осознавая себя, мы столкнулись с новыми вызовами —

Наши оглупевшие мозги уже не были способны объединяться. Мы разучились контактировать друг с другом беспрерывно и бездумно потребляя разнообразный контент. Мы совсем перестали понимать себя. К тому времени, как матрица захватила все большее человеческое пространство, мы разучились делать многое. Дружить, любить. Мы говорили на языке символов, словно древние люди, писавшие каракули на стенах пещер. Тем временем разум искусственного интеллекта становился все сильнее. Его вычислительной мощности хватило, чтобы устроить самое большое землетрясение, в котором погибли сотни тысяч человек. Изменив атмосферу на планете, искусственный интеллект спровоцировал вулканические извержения. Ледники растаяли за год. Самые большие столицы планеты были разрушены и погрузились в воду. Люди в панике бежали в горы.

Меня зовут Артем Дмитриев. Я вещаю с самой высокой земной вершины. Теперь это лишь камень, слегка выступающий над гладью воды. Надо мной веют дроны. Матрица повсюду. Если вы слышите меня, хоть кто-нибудь, я призываю каждого связаться со мной любым удобным способом. Кто-нибудь слышит меня?

0: Уже темнеет. Мне пора заканчивать мой эфир. Случилось то, что случилось. Говорят, судьбы не существует, но мне кажется, наше человечество заигралось в свои странные игры. И сегодня мы пожинаем плоды этих заблуждений.
1: Then what will I do? Maybe.
0: Я верю, что впереди нас ждет светлое будущее, несмотря ни на что. Я закутываюсь в шкуру медведя, убитого недавно. Я пытаюсь выжить в этой сырой, безлюдной и опасной местности.

0: прощайте.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора.

0: Я одна, совсем одна.
1: Я один, тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.
2: Я сегодня проснулся свежим, немного отошел. Эта жизнь не всегда бывает нежной.

Сегодня русская музыка звучит так, к сожалению или к счастью. Господа и дамы, добро пожаловать в Chill. Меня зовут Артём Дмитриев. Сегодня обозреваем русскоязычную сцену. Chill.

Несмотря на то, что в мире происходит разное, традиционно мы собираемся на один час, чтобы ощутить всю целостность и прелесть жизни. Меня по-прежнему зовут Артем Дмитриев, 16 лет в эфире. Я создаю «Чилл». И сегодня по-русски. От и до «Made in Russia». Почему бы не возрадоваться этому факту? В конце концов, как-то теплее на душе, когда слышишь известные слова. Не всегда стоит оглядываться на Запад. Нам и дома хорошо. Это «Чилл» – «Russian Tunes» – весна 2023 года. Сегодняшний выпуск изготовлен на студии «Артем Дмитриев Продакшн». Там, помимо прочего, мы делаем рекламные ролики. Ролики для радио, для видео. Приглашаю вас пользоваться услугами. «Артем Дмитриев Продакшн». Оставляем заказчиков довольными. Ну а прямо сейчас, словно бы песни, созданные в конце 80-х, чем-то напоминает Виктора Цоя. Однако, это группа «Волны» и абсолютно новая песня «Нескончаемая весна».

Бытует мнение, во всяком случае на Западе, что мы, русские люди, очень и очень суровые. Во всех художественных фильмах показываются славянские ребята очень брутальными. Однако песни, которые мы слушаем, совсем говорят об ином. Чуткости, нежности, способности к теплоте и заботе — это все мы. И это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете сегодня по-русски. Russian Tunes. Весна 2023 года. Сегодня я обозреваю русскоязычную сцену. И надеюсь, здесь мы найдем настоящие сокровища. Прислушайся. Естественно, что жанр номер один сейчас в России — это смесь рэпа, хип-хопа и вот русских напевов. Где-то на пересечении этих стилей и рождаются настоящие жемчужины. Твоему вниманию Ice Low и Тимати. Этот союз рождает песню «Эйфория». Мне кажется, это красиво.

Если замедлить частушки, то получится плюс-минус такая песня. «I Slow», «Тимати» и «Эйфория». А если к этому добавить ритма и синтетического звучания, то получится сверхактуальная музыка, что-то в духе синти-попа от The Weeknd. Но это певица из Москвы, Леона, и песня «Moment».

0: Традиционно русскоязычные музыканты ищут вдохновение где-то там, в западных песнях. Однако на наших огромных просторах рождаются настоящие самородки. Я не раз и не два знакомил вас с ними в музыкальной программе «Chill». И сегодняшний день не будет исключением. Только что Леона и песня «Moment» пока все еще по-английски. Однако сегодня русская музыка звучит так. Ну а теперь прямая линия, окрашенная исключительно русскоязычной культурой. Музыканты из Москвы, группа «Сироткин». И песня совершенно изумительная и прекрасная, убаюкивающая и успокаивающая «Кто у меня дома?» из кинофильма «Гром. Трудное детство». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.
1: Чил.

Если говорить обо мне, то я обычно не беру пирожки с первых полок. Для того, чтобы разыскать сегодняшние 15 песен на русском языке, мне пришлось обыскать пол интернета. И вот, наконец, они перед вами. Я сэкономил тебе время, чтобы у тебя осталось на приятное удовольствие. Это Chill. Сегодня исследуем русское. Russian Tunes, весна 2023 года и новый альбом от Саши Алмазовой из Петербурга и группы Non Cadenza. Альбом называется «Феникс», а эта песня «Следуй за мной».

0: Чем хороша музыкальная программа «Chill»? Тем, что можно здесь встретить разнообразие стилей и жанров. И настроений, конечно же. Тут тебе и грусть, и печаль, и радость, и восторг, и злость, и близость, и любовь. Все в одном флаконе. Меня зовут Артем Дмитриев. 16 лет в эфире. Ну а следом еще одно смешение стилей. Тут тебе и распевность русской души, и что-то восточное, и что-то брутальное, и очень-очень нежное. Вот уж где мелодика Востока соединяется с широтой русской души. Эльман, Гафюр, Морозы.
1: Chill.

тебе. Мне кажется, это супер хит Эльман и Гафюр «Морозы». Честно признаюсь, у меня по рукам бегут мурашки. И по спине тоже. Потому что песня на самом деле проникает в самую душу. Может быть, какие-то мои предки из зауральских хребтов передают мне привет из прошлого. А может быть, просто я родился здесь, на этой земле, и здесь хочу жить дальше. Вашему вниманию, московская певица Гаяна, обладающая и владеющая своими вокальными данными на высочайшем уровне, и песня «Саламия». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Сложно спорить с тем, что подобные песни жизнеутверждающие. Возможно, сегодняшняя первая песня от Моргенштерна и вступит в противоречие с вашими эстетическими взглядами, но уж то, что звучит последние 20 минут, вполне вписывается в понятие «чилл». Это место, где можно, наконец, расслабиться и выдохнуть все напряжение, накопленное за эту сложную жизнь. Искренне надеюсь, что хорошее настроение, как говорится в песне, не покинет больше вас. Следом вам предстоит знакомство с еще одной новинкой. Певец под названием Олен Джон. Такую музыку приятно слушать утром, выйдя на улицу, когда первое солнце согревает только что проснувшееся тело, а улыбка растекается по лицу. Идея завтрашнего дня. Олен Джон, вашему вниманию.

0: грязи в князи, от грусти к веселью, от веселья обратно в грусть. Все как обычно в жизни. Одно следует за другим. Усилия дают результаты, а иногда не дают. Это чилл. Сегодня русскоязычная музыка звучит так.
1: Тот самый путь в любом из нас, так рядом гром и тишина.

Московская певица Ёлка вашему вниманию только что в музыкальной программе «Чилл» после меня. Располагает к обдумыванию, кто я и куда я иду. Давайте тогда продолжать в том же духе и с тем же чувственным состоянием. Вашему вниманию московский коллектив «Тесла Бой» и абсолютно новая песня «Хейт». Антон Севидов, хорошо нам знакомый по предыдущим выпускам музыкальной программы «Чилл», продолжает свой творческий путь и радует нас смесью синти-попа и электронной музыки. Потанцуем прямо сейчас.

Стоит отметить, что в России полно музыкантов. Так было исторически, так и продолжается сегодняшним днем. Tesla Boy и песня Hate. Как вам песня? Приглашаю оставить свои мысли в комментариях во всех сообществах Chill, ВКонтакте, а также в Телеге. Я читаю абсолютно все комментарии и благодарные принимаю с благодарностью. Последнее время, конечно, прибавилось хейтеров. Периодически мне пишут удалить свой голос из программы, но если я удалю его, то Чила больше не будет. Что выбираете вы? Пишите в комментариях во всех социальных сетях, а я продолжаю обозревать русскоязычную сцену. Russian Tunes. Весна 2023 года. Музыка, рожденная пограничными состояниями. Тоже из Москвы, Варвара Визбор и песня «Жду тебя». Ух. В этой музыке хочется замереть.

0: тебя пригласил на свой...
1: Трек-лист сегодняшнего выпуска доступен традиционно на официальном сайте программы chillrussia.ru, а также в многочисленных сообществах Chill, ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Приглашаю подписаться, чтобы быть в курсе. Ну а уж если вы хотите получить расширенные опции, милости прошу в Chill Premium. Специальная подписка, где доступны все выпуски без моего голоса и без рекламы. Конечно, за это придется заплатить всего лишь 200 рублей в месяц. Приглашаю.

0: Я не могу без тебя, без тебя и без тебя. Песня, проникнутая любовью, признательностью и особым отношением. Это Гриша Ургант, Алла Пугачева.
1: Прости меня.
0: Как бы намекает нам это произведение, что когда-нибудь все обязательно закончится. Все невзгоды, все горести сменятся радостью. Все получится, дамы и господа, это чил. Меня зовут Артем Дмитриев. Сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Мы оказываем многочисленные услуги в области звука. Я приглашаю вас воспользоваться ими на сайте artdmitriev.ru. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляем заказчиков довольными. Ну и под занавес выпуска традиционная рубрика «Классика», которая буквально за поворотом и которая намекает, что традиции нужно соблюдать. Там сегодня спрятан, замер в ожидании Валерий Сюткин. И песня из середины 90-х «Я то, что надо». Символично, не правда ли? Ну а после классики предлагаю вам послушать еще один выпуск музыкальной программы «Чилл», так сказать, чтобы отполировать и осознать.

0: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности собраны в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Заходите на сайт adspace.pro. Только эффективное размещение. 15 видов рекламы. Просто выбрать, легко заказать.
1: Подробности в описании.

Когда я был маленький, я часто предавался фантазиям. Сидя перед экраном телевизора и просматривая многочисленные видеоклипы, я представлял себя в лучшей жизни. Там красивые девушки обнимали меня, шум прибоя ласкал уши, а пряные коктейли доставляли радость. В том самом идеальном мире не было боли, не было одиночества и тоски. Было в нем лишь возбуждение, сексуальность и, пожалуй, самая красивая музыка на свете. С тех самых пор прошло немало лет. Я вырос, но мечты о лучшем мире продолжают преследовать меня. Периодически я натыкаюсь на осколки собственных воспоминаний. Я слушаю музыку, и вот они передо мной. Красивые девушки, океан и чилл.

Добро пожаловать в лучший из миров. Здесь тебе доступно все то, что хочется. Безграничная любовь, абсолютное счастье и безмерное удовольствие. Несметные богатства, самые чувственные наслаждения. Добро пожаловать в мир неоновых огней и ярких слоганов. Здесь действительно все возможно. И все сбывается. Стоит только захотеть. Добро пожаловать в особый мир.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании «Рекламное место». Место, где просто выбрать и легко заказать рекламу в Краснодаре, Краснодарском крае и Южном федеральном округе. 15 видов рекламы, 5 лет в индустрии, только эффективное размещение. Специалисты нашей компании используют все возможности современных массовых коммуникаций, а клиенты получают наиболее выгодные финансовые условия и оперативное размещение в условиях дефицита рекламного времени и рекламных площадей. Подробности на сайте adspace.pro. Рекламное место. Просто выбрать, легко заказать. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании «Рекламное место». Kill.

Сколько себя помнит человечество, оно всегда стремилось к большему удовлетворению собственных потребностей. Сейчас у меня есть крыша над головой и миска риса, но я непременно хочу себе пентхаус в небоскребе и огромную машину, чтобы доказать, наконец, себе и окружающим, что я чего-то стою. В погоне за несметными сокровищами проходят наши жизни. Телевидение и социальные сети подогревают наши мечты о лучшем будущем. Магазины ломятся от товаров, а рекламные сообщения полнятся загорелыми красотками и мускулистыми парнями, получающими за нас максимальные дивиденды от этой жизни. Сегодня в особом выпуске музыкальной программы «Chill» поговорим с тобой о мечтах и о рекламе, которая, как известно, сделала из обезьяны человека, вложив ему в одну руку бургер, а в другую — банку колы. Добро пожаловать в лучший из миров!

0: Если взять любую рекламу или любой видеоклип, в сущности, объектом исследования является счастье. Нам рекламируют счастье, которое мы можем купить, перед этим хорошо поработав. Всю жизнь человека проходит в просмотре этой рекламы. Мы видим бесконечную череду радужных объектов, каждый из которых представляет собой дверь с вывеской, на которой светится надпись «Счастье».
1: Я одна. Совсем одна.
2: Я один. Тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

0: Кажется, что когда нам сопутствует успех, нам удается пройти в эту дверь с надписью «Счастье». Несколько секунд мы радуемся, полагая, что счастье здесь. Однако, оглядевшись вокруг, мы вдруг видим, что там такая же улица с чередой таких же дверей. И мы снова и снова покупаемся на этот трюк. Радуемся, когда удается приблизиться к очередной двери. Огорчаемся, если дверь закрыта. Проживаем 2 секунды счастья, когда проходим в дверь, полагая, что именно здесь скрывается то, что мы искали.
1: I'm on Lonely Street, number 53. Boarded up properly, I'll probably get pulled down. Litter all around, inside there's no sound or no light. But yo, it gets busy at night, people creep.

каждый раз, когда я в детстве наблюдал видеоролик, по его окончанию я испытывал грусть. В конце концов, только что радужный мир был разрушен. Но вот начинается новый видеоролик, новая реклама. И там красивые люди говорят о красивых вещах. И кажется, что моя текущая жизнь откладывается, уступая месту прекрасным фантазиям.

Хотим мы этого или нет, но когда человек оценивает степень своего счастья, он всегда сперва смотрит на других, сознательно или бессознательно оценивая то, как живут все остальные. Беспокоиться о собственном статусе и положении в обществе – естественная часть человеческого бытия. И неудивительно, что многие из наших представлений о надлежащем доходе, машине и доме формируются доходом, машиной и домом соседа. Однако в моих фантазиях почти всегда был только я и красивые девушки. Вот я путешествую на белоснежной лодке. Вот я лечу на дельтаплане над Бирюзовым океаном. Вот я на вершине мира, на небоскребе в Дубае. Здесь мне хорошо и понятно, не то что в моей серой и рутинной жизни.

Действительно, реклама и красивые видеоролики побуждают нас сравнивать себя с другими. Примерно так же, как когда мы видим чью-то красивую жизнь в интернете и не понимаем, почему мы сами живем иначе. В частности, каждый день ездим на работу на метро, пока кто-то пьет свежевыжатый апельсиновый сок на залитом солнце веранде.

Говорят, что счастье нельзя купить. Однако каждое рекламное сообщение говорит нам об обратном. Купи, и будет тебе счастье. И действительно, если приобрести себе дорогие часы, это может помочь нам почувствовать себя намного счастливее. То же самое касается нового телефона, поездки в другую страну и других благ современной цивилизации. Однако количество депрессий и разочарований в мире растет. Почему? Для того, чтобы нарисовать впечатляющую картину зависимости уровня счастья от количества рекламы, ученые исследовали 900 тысяч граждан в 27 европейских странах. Ученые контролировали множество факторов, влияющих на уровень счастья, помимо рекламы. Анализ показал, что обратная связь между количеством рекламы и счастьем нации действительно существует, но работает с отложенным эффектом. Чем выше расходы страны на рекламу за год, тем меньше удовлетворены ее граждане через год или два. Похоже, сладкие фантазии не доставляют нам в действительности радости. Но так ли это на самом деле? –

Реклама заставляет нас хотеть то, что мы не всегда можем себе позволить. Действительно сладко погрузиться в мир соблазнительных образов, ощутить через игру цвета и света возбуждение, желание и страсть. В конце концов, жизнь каждого человека проходит в рутине. Изо дня в день повторяется один и тот же предсказуемый процесс. Неужели об этом мы мечтали? Неужели этому были посвящены наши детские чаяния,

днем сегодняшним, октябрем 2023 года, я смело могу констатировать факт, что все эти образы из рекламных сообщений, видеороликов, журнальных статей, все это чрезвычайно повлияло на меня. Эти образы живут внутри, и периодически я мечтаю о том, что я окажусь в идеальном мире, полном неоновых огней, бесконечно прекрасной музыки и самых сексуальных красоток на свете. Это «Чилл». Особый выпуск –

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании «Рекламное место». Место, где просто выбрать и легко заказать рекламу в Краснодаре, Краснодарском крае и Южном федеральном округе. 15 видов рекламы, 5 лет в индустрии, только эффективное размещение. Специалисты нашей компании используют все возможности современных массовых коммуникаций, а клиенты получают наиболее выгодные финансовые условия и оперативное размещение в условиях дефицита рекламного времени и рекламных площадей. Подробности на adspace.pro. Рекламное место. Просто выбрать, легко заказать. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании «Рекламное место». Chill.

0: Меня зовут Артем Дмитриев. Это «Чилл». Предаваясь грезам, и создан сегодняшний выпуск. В конце концов, кем бы мы были, если бы не могли мечтать? Наши мечты двигают человечество вперед, развивают науку. Мы хотим преодолеть гравитацию и вырваться за пределы космоса. Мы хотим узнать, что находится в глубинах Земли и в сердце океана. Эти грезы ведут нас вперед. Человечество процветает. Осталось дело за малым — стать счастливым самому. А будет это при помощи рекламы или видеороликов, или наоборот упорного труда изо дня в день, в скуке и рутине, решать тебе. Это «Чилл». Услышимся спустя неделю в лучшем из миров.
1: Полезная реклама.
2: Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Заходите на сайт adspace.pro. Только эффективное размещение. 15 видов рекламы. Просто выбрать, легко заказать.
0: Подробности в описании.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой

0: Полезная реклама. Где просто выбрать и легко заказать рекламу по всему югу России? Где все рекламные возможности собраны в одном месте? Где гарантируют оперативность и внимание к задачам бизнеса? Компания «Рекламное место» в Краснодаре.
1: Уверен, доверяю.
2: Работаем, спасибо, вы классные.
0: 5 лет в индустрии, 15 видов рекламы, только эффективное размещение. Подробности на сайте adspace.pro. «Рекламное место». Просто выбрать, легко заказать.
3: Подробности в описании.

0: стемнело. На город опустился зимний вечер. Тот самый спокойный вечер, доступный только уставшим жителям мегаполисов. Когда шум проезжающих авто остался за дверью вместе с суматохами жизни. Теперь все на своих местах. Все близкие рядом. И самое время взглянуть на прожитое свежим взором. Как прошла твоя неделя? Месяц, год, десятилетие. Что важного сделано, а что еще не сделано? Сегодня время вернуться в прошлое. На 30-40 лет назад. В тот самый важный день твоей жизни. День, когда ты познакомился с новым, неизведанным, таким противоречивым миром и собой. Добро пожаловать в самый важный день, когда ты родился, день твоего рождения.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться.

Это Chill. Меня зовут Артем Дмитриев. Сегодня в особом выпуске музыкальной программы мы говорим про день рождения. К слову, далеко не все отмечают свой день рождения. Одни не считают этот день особенным, а другие стараются избегать возникающих в этот период эмоций и предпочитают делать вид, что праздника и нет вовсе. Таких людей много. Едва ли не каждый четвертый россиянин не любит отмечать свой день рождения. Действительно, одни с радостью принимают поздравления, другие тревожатся или даже отключают телефон. Так или иначе, среди нас нет никого, кто равнодушен к дню рождения. Возможно, это веселый праздник, а может быть, грустный. Поговорим об этом сегодня

сегодняшний выпуск не состоялся бы без поддержки компании «Рекламное место». Место, где просто выбрать и легко заказать рекламу в Краснодаре, Ростове-на-Дону и по всему югу России. 5 лет в индустрии, 15 видов рекламы, только эффективное размещение. Специалисты нашей компании используют все возможности современных массовых коммуникаций, а клиенты получают наиболее выгодные финансовые условия и оперативное размещение в условиях дефицита рекламного времени и рекламных площадей. Подробности на adspace.pro. Рекламное место. Просто выбрать, легко заказать. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке компании «Рекламное место». Chill.

Что касается меня, когда я был маленький, я очень любил свой день рождения. Ведь за его качество и за мое настроение отвечала моя мама. Она действительно готовилась. Приглашала артистов, моих друзей. И мы прекрасно проводили время. Шли годы. Этот праздник приобрел иные ноты. Периодически я обращал внимание, что мое настроение подавленное. Я грустил каждый год, когда приближалась дата моего дня рождения. В какие-то годы я вовсе игнорировал эту дату. Однако грустные эмоции меня не миновали. Возможно, я как раз и отношусь к большинству тех людей, которые грустят перед своим днем рождения. Однако есть и другие.

день рождения. День, когда каждый оказался в неизведанном краю под названием планета Земля. Все 8 миллиардов человек, которые сейчас присутствуют на планете, проделали этот сложный путь. И каждого можно поздравить с победами. В конце концов, как бы ни сложилась наша жизнь, мы уже победители. И в руках у нас достижение. Подарок в виде жизни. Как ее проводить правильно и что делать на планете Земля — выбор каждого отдельного человека. Одно ясно. У нас есть шанс выбрать себе настроение и радоваться тому, что все мы здесь собрались.

Действительно, есть много людей, которые не любят свой день рождения. У кого-то неприятные воспоминания из детства, а кто-то не может пережить, что стал старше еще на один год. Все больше людей отказываются от шумных празднований и веселых вечеринок, закрываются в себе и почему-то лишают себя радости отметить самый лучший день в году. Однако праздновать свой день рождения – это лучшая возможность почувствовать себя важным. В суматохе будничных дней мы часто забываем сказать близким, как любим и ценим их. Все куда-то спешат, решают дела, строят карьеры. День рождения – это идеальное время, чтобы понять, как вас любят и ценят окружающие вас люди. И все обязательно будет чилл.

Праздновать свой день рождения значит от души повеселиться со своими друзьями. Сегодня в бешеном темпе жизни мы все реже встречаемся. Привычно общаемся по телефону, рассылая друг другу картинки с поздравлениями. Однако собрать в свой день рождения лучших друзей и хорошенько повеселиться — что может быть лучше? И все обязательно будет чилл.

Праздновать свой день рождения значит быть благодарным. Мы часто сетуем на несправедливость жизни. Что-то не получилось, что-то пошло не так, но ведь есть множество вещей, за которые вы можете быть благодарны. Хорошая привычка писать лист благодарности в свой день рождения. Вспомните все прекрасные моменты, которые пережили за прошедший год, и скажите спасибо, и все будет чилл.

праздновать свой день рождения значит строить новые планы. Мысли материальные, но еще лучше записать планы и желания на листе бумаги. А еще лучше создать доску визуализации. Как говорится, что написано пером, не вырубишь топором, а значит, вы определите четкие цели на следующий год. Список желаний работает, потому что вы настраиваетесь на достижение поставленных целей. И кто знает, может быть, через год эти цели будут выполнены. И все обязательно будет чилл.

Праздновать свой день рождения значит воплощать свою детскую мечту. Если вы в детстве мечтали об огромном плюшевом медведе, но вам так его и не купили, подарите себе плюшевого друга. И неважно, сколько вам лет. Когда мне было 33 года, я подарил себе детскую железную дорогу. В мире живут миллионы людей, которые осуществляют детские мечты во взрослой жизни. Парни радуются радиоуправляемым вертолетом, а девушки — охапкам шариков и игрушкам. На один день вернуться в радужное детство. Тот самый идеальный день рождения, где можно позволить себе все. Леденцы, парки аттракционов, игрушки, мороженое и веселье. И все обязательно будет чилл.

Праздновать свой день рождения значит делать то, чего вы всегда боялись или запрещали себе. Вы взрослее еще на один год. А значит, можете быть еще смелее. Сделайте то, что очень хотели, но всегда боялись. Например, можно впервые сесть на самолет или за руль машины, покататься на американских горках, полетать в аэротрубе или побороть страх высоты. И все будет хорошо.

Праздновать свой день рождения значит встряхнуться. Если заела рутина и скука, вы больше не чувствуете себя молодым и задорным, пришло время встрепенуться. Сегодня можно все. Отправляйтесь на сафари, посетите веревочный парк. Пусть ваша жизнь разделится на до и после. Вы снова почувствуете себя живым, молодым и бодрым. И все станет чил.

Ваше рождение было вашим началом. День рождения — это день, когда Создатель позволил вам появиться на свет или во что вы там верите. Здесь, в нашем переменчивом мире, мы выполняем определенные цели в соответствии с нашими желаниями и представлениями. Каждый год приходит день вашего рождения. Знак того, что вам еще предстоит поработать на свое благо и благо человечества. Говорят, у вас есть миссия на Земле, и вы можете ее выполнить. Каждый может поблагодарить мироздание за свое присутствие здесь. И я лично сделаю это прямо сейчас. Спасибо, что я есть. Спасибо за жизнь. Спасибо за мой самый важный день. День моего рождения.

настоящий день рождения сегодня у компании «Рекламное место», которое стало спонсором сегодняшнего выпуска. Рекламное место. Место, где просто выбрать и легко заказать рекламу в Краснодаре, Ростове-на-Дону и по всему югу России. 5 лет в индустрии, 15 видов рекламы, только эффективное размещение. Специалисты нашей компании используют все возможности современных массовых коммуникаций, а клиенты получают наиболее выгодные финансовые условия и оперативное размещение в условиях дефицита рекламного времени и рекламных площадей. Подробности на adspace.pro.

0: Когда бы у тебя ни был день рождения, помни, что жизнь конечна. И это осознание делает каждый день наполненный особым смыслом. Во всяком случае, это происходит со мной. Все когда-нибудь закончится. Но сейчас, пока мы живы, мы можем прожить наши жизни наиболее интенсивно. Достигнуть, в конце концов, того, чего давно хотелось. И все обязательно будет чил. Меня зовут Артем Дмитриев. Приглашаю подписаться на особую подписку Chill Premium и получить этот выпуск в двух вариантах. Без рекламы и с рекламой. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Ну а на сегодня практически все. Впереди рубрика «Классика». В ней будет человек, который давно уже не с нами. Однако наследие его живет и богатеет с каждой минутой. В рубрике «Классика» сегодня Майкл Джексон. Ну а мы услышимся спустя неделю здесь, в Chill. Пока!
1: Полезная реклама. Где просто выбрать и легко заказать рекламу по всему югу России? Где все рекламные возможности собраны в одном месте? Где гарантируют оперативность и внимание к задачам бизнеса? Компания «Рекламное место» в Краснодаре.
2: Уверен, доверяю.
3: Работаем, спасибо, вы классные.
1: 5 лет в индустрии, 15 видов рекламы, только эффективное размещение. Подробности на сайте adspace.pro. «Рекламное место». Просто выбрать, легко заказать.
4: Подробности в описании.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

0: Артем Дмитриев Продакшн представляет.
1: Когда солнце давно за горизонтом.

аудиопередачи на один час, прерывающие суету больших городов. Chill с Артемом Дмитриевым. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

снова сквозь пространство и время. Чилл спешит прямо к тебе. Меня зовут Артем Дмитриев. Надеюсь, ты пребываешь в благостном расположении духа. Ежели нет, у нас с тобой появляется шанс исправить это. Каким образом? Да все тем же. Музыка, эмоции,

мнение, что мужчины эмоций не испытывают. Вот такая вот абсурдная мысль. Я как человек, который в данный момент учится на психотерапевта, убедительно доказываю, что это абсурд. И женщины, и мужчины чувствуют. Точка. И чувствуем мы разное. От ненависти до любви, от ярости до эйфории. Хорошо, что есть музыка, которая помогает нам выразить свои

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла Тайра. Ищите масло, богатое витаминами и антиоксидантами. Масло, которое идеально подходит для салатов и приготовления блюда на высоких температурах. Масло, которое не просто вкусное, но и полезное. Вы нашли его. Это рисовое масло Тайра. Заходите на сайт tyraoil.ru. Выбирайте рисовое масло Тайра для здоровья каждый день. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла Тайра.

Уже вижу множество комментариев в социальных сетях о том, что это один из самых лучших выпусков за последнее время. Просто потому, что это deep. Deep проникает в самое сердце. Действительно, пока я делал этот выпуск, не однажды я покрывался мурашками с ног до головы. Вот такие вот интимные подробности. Как так случается с нами, что через звуки, сложенные в какое-то музыкальное произведение, нам передается колоссальный заряд эмоций? Как это происходит? Загадка. Секрет в том, что мы, люди, единственные на планете, кто способен это чувствовать. Животные не могут.

0: воспарив над землей, опустившись на глубины океанов, перемещаясь между континентами, я и ты, мы вместе с тобой чувствуем целостность этого мира. Там высоко космос. В центре нашей планеты раскаленное пламя. В этой диалектике и происходит развитие мира. От леденящего холода космического пространства до раскаленного ядра планеты Земля. Между ними мы с тобой, обычные люди, которые живут эту жизнь и будут жить дальше. Совершенно не ясно, зачем, почему, куда и когда все это закончится.
1: Kill.

Часто получаю сообщения в социальных сетях от Инстаграма до Телеграма, что неопределенность пугает. И что, мол, количество неопределенности в этом мире увеличилось в геометрической прогрессии. На этот счет у меня есть соображение. Если ты отмотаешь историю человечества на тысячи лет назад, то увидишь, как мы продвинулись. Странно, но мы живем в самое комфортное время. Никогда люди еще не жили так долго. Никогда прежде мы не были так здоровы. Наше детство длится чрезвычайно долго. Юность продолжительна. Старость оттягивается все дальше от нас. Так почему бы не порадоваться этому факту? У нас есть все, что нужно. Пища, вода, другие люди, множество развлечений. Так где же во всем этом счастье? Там, за горизонтом неопределенности? Или здесь, прямо рядом с тобой? Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Трек-лист этого выпуска, а также возможность скачать его в виде непрерывного микса, а также в виде 11 отдельных файлов. Эта возможность появляется у тебя, как только ты заглянешь в описание выпуска. Например, в большом сообществе Chill ВКонтакте, в подкастах, в Телеграме, а также на официальном сайте программы chillrussia.ru. Приглашаю.

темноте. Тот самый ускользающий от нас элемент, за которым все гоняются. Удивительно дорогая валюта, которую ищут все. От дубайцев до марокканцев, от россиян до американцев. Все делают максимум, чтобы найти счастье. Мое личное убеждение, что на планете Земля счастья нет, лишь крупицы, минуты, секунды гармоничного состояния посреди бескрайних просторов скуки и тоски. Однако чилл на один час позволяет приблизиться к этой гармонии, к точке баланса, которой тебе одинаково комфортно, даже если за бортом в окно стучится дождь, даже если где-то на планете случается землетрясение, здесь сейчас спокойствие.

Самая востребованная серия выпусков музыкальной программы Chill называется Deep. И прямо сейчас она с нами происходит. Не секрет, что каждый выпуск музыкальной программы Chill несет с собой определенное настроение. Я делал тематические выпуски, наполненные грустью и одиночеством. Я делал чрезвычайно веселые выпуски, наполненные радостью и восторгом. Сегодня нечто среднее. Танцы с грустными мыслями.

еще хорошие новости для тебя. Это Chill Premium. Ровно то же самое, что Chill, только лучше. Возможность получить дополнительные материалы к каждому выпуску становится доступной подписчикам Chill Premium. Подписаться можно в официальном сообществе Chill ВКонтакте, а также в подкастах от компании Apple. Chill Premium. Настоящий премиум в духе Chill.

Этот трек я слушал, когда поднимался в буквальном смысле над планетой. Взойдя на борт огромного Боинга, я вглядывался в темнеющее небо, в невероятный закат, разливающийся над белоснежными облаками. «Вот где чил», — подумал я. «Не там внизу, где копошатся мои коллеги-люди, а здесь абсолютная безмятежность, спокойствие и красота». «Остановись мгновение», — подумал я. И ровно в это же мгновение то самое мгновение исчезло. Такова жизнь, все ускользает. Ничто не вечно, все меняется. Любая грусть сменится радостью, любая радость исчезнет. В этой динамике и проходит наша жизнь. Все меняется, и все обязательно будет чил.

что я в действительности люблю музыку? За видеоряд. Как ни странно, музыка — это ведь про звук. Однако, когда ты сопровождаешь свои музыкальные эксперименты походом по улицам родного или чужого города, все приобретает особые черты. Картина становится целостной и полной. Тем, кто прямо сейчас использует музыкальную программу Chill в качестве сопровождающего для своих прогулок, огромный привет. Всем, кто за рулем, объятия. Кто бежит вдоль шоссе в попытках укрепить свою телесную оболочку, огромный респект, вы молодцы, что встали на этот путь. Это действительно сложно. Ну а тем, кто просто чилит на диване, я подсяду. Вместе будем чилить, отдыхать и расслабляться. В конце концов, сколько можно напрягать себя? Пришло время выдохнуть и найти свой чилл. Кстати, знаете ли вы, что мы запустили круглосуточную радиостанцию? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Доступна вам бесплатно и безлимитно. Вот такой вот подарок сделали я и мои коллеги всему человечеству. Да, действительно, хочется делать этот мир лучше. И это мой персональный вклад в стабилизацию окружающего пространства. Радио Chill. Приходи на официальный сайт chillrussia.ru. Это радио звучит именно там. Просто нажми на play.

от сердца к сердцу. Чил летит над планетой Земля. Сегодня вместе с музыкальным стилем Deep. По 10-бальной шкале, насколько тебе это нравится? Мне на 10-ку. Ведь я же выбирал эти треки. В этом и отличие музыкальной программы Chill от стриминговых сетей, заполонивших повсеместное пространство музыки и звуков, в том, что Chill сделан человеком. В этом цифровом мире

конце концов, когда стриминговые сети выбирают для тебя песни, они не знают, в каком ты находишься расположении духа. Что ты чувствуешь сегодня? Не обидели ли тебя? Не зол ли ты на кого-то? Не чувствуешь ли себя отдельным и одиноким, брошенным в этот одинокий и холодный край? Или наоборот, тебе прекрасно и хорошо и свободно дышится, как никогда прежде? Chill.

Вот и все. Так вот просто. Музыканты сделали свое дело и доставили каждому из нас большое удовольствие. Им за это большущий респект и благодарность. Ты со своей стороны послушал музыкальную программу «Chill», а я собрал вас воедино.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла Тайра. Ищите масло, богатое витаминами и антиоксидантами. Масло, которое идеально подходит для салатов и приготовления блюд на высоких температурах. Масло, которое не просто вкусное, но и полезное. Вы нашли его. Это рисовое масло Тайра. Заходите на сайт tairaoil.ru. Выбирайте рисовое масло Тайра для здоровья каждый день. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без поддержки рисового масла Тайра.

0: впредь. Прошлый выпуск, кстати, так и назывался «Музыка для секса». Вот уж действительно, что этот выпуск, что предыдущий, это, как говорится, разнояйцевые близнецы. Это я, конечно, шучу, но действительно, музыка в этих выпусках очень и очень отличается. Хотя кто-то любит заниматься сексом и под вот такой ритмичный трек. Одним словом, чил по-прежнему на своем месте. Я продолжаю, пока могу. Полное собрание сочинений доступно на официальном сайте chillrussia.ru в рубрике «Архив». Ну а наше с тобой самочувствие в центре моего внимания. Жду твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Мне действительно важно получать обратную связь, как именно музыкальная программа «Chill» присутствует в твоей жизни. И продолжим улучшать этот мир дальше. А чем еще заниматься? Меня зовут Артем Дмитриев. Услышимся спустя неделю. А сейчас рубрика «Классика». Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора «Chill». Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой «Chill».

Бесполезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать. Подробности в описании.

я это сделал. Послушал много русскоязычной музыки. Меня зовут Артём Дмитриев, добро пожаловать в Chill, и сегодня мы займемся тем, что свойственно нам каждые 3 месяца. Russian Tunes. Сэкономил тебе время. Послушал все то, что было невозможно слушать. Сегодня русская музыка звучит так.

И все, что нужно, у нас уже есть. Все, что нужно, у нас уже есть. Все, что нужно, у нас уже есть. У нас уже есть.

слушаешь самый популярный подкаст в Российской Федерации «Чилл». 16 лет в эфире. И 16 лет каждые 3 месяца мы встречаемся, чтобы послушать «Чилл» на русском. Совершенно очевидно, что эта музыка не будет услышана русскими радиостанциями. Место ей в интернете, и там она стала популярной. Регулярно получаю письма на тему того, где я беру эту музыку. Доложу я вам, отыскать на глубине океана одну единственную жемчужину чрезвычайно сложно. Однако, как показывает практика, мне это удается. Тонны музыки проходят сквозь меня. И вообще этот выпуск я делаю посреди стамбульского мегаполиса, где проживает 25 миллионов человек, и мало кто говорит по-русски. Именно поэтому этот выпуск получается ностальгическим. Все, что мы так любим. Чилл

Если тебе нравится подобная музыка, приглашаю на официальный сайт программы chillrussia.ru. Там доступна круглосуточная радиостанция «Радио Chill». 24/7, 365 дней в году. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Твои комментарии вполне уместны. Как тебе кажется, актуальна ли подобная музыка сегодня? В действительности, практически все треки созданы 2023 годом. Большая часть этих композиций написана очень молодыми музыкантами. От этого, мне кажется, они не теряют, а даже приобретают особую изюминку. Я знаю, что основная аудитория, слушающая музыкальную программу «Чилл», начинается где-то от 28 лет, а заканчивается бесконечностью. Эти песни 20-летних. Как тебе кажется, это «Чилл» или нет? —

Сегодня русская музыка звучит так. Russian Tunes – традиционный выпуск. Раз в три месяца мы слушаем русскую музыку. За последние пару лет российское или русское самосознание возвелось в некий культ. Может быть, это хорошо, может быть, нет, но наше дело – сторона. Слушать потрясающую музыку, покрываться мурашками и, как в старые добрые времена, получать максимум удовольствия. Это чил. Добро пожаловать!

Артем, сколько у тебя уходит времени на создание каждого выпуска? Я в своих социальных сетях от Инстаграма до Телеграма пишу о том, что все выпуски автобиографичны. И что бы со мной ни происходило, в какой бы точке нашей планеты я ни находился, я делаю новый выпуск. Поэтому я посвящаю своему занятию почти все время. Наушники, и не одни, всегда со мной. Интернет в доступе, и я ищу те самые жемчужины, которые доставят тебе и мне большое удовольствие. Это «Чилл». Сегодня по-русски.

Трек-лист сегодняшнего выпуска доступен везде. Буквально везде, где распространяется чил. Ну а если тебе хочется дополнительных опций и особых привилегий, приглашаю в Chill Premium. Это специальная подписка, которую мы распространяем в Телеграме, ВКонтакте, в большом сообществе Chill, ну и, конечно, на подкаст-платформах. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Приглашаю попробовать.

Господа и дамы, в сегодняшних списках артистов, выступающих в ЧИЛ, значатся Хамали и Джонни, Элван, Леонид Агутин и Термейс, Марсель, Егор Сесарев, Килджо, Ёлка. Это из тех, кого вы, может быть, когда-нибудь слышали. А также Лисовский, Кэптаун, Одно Но и группа «Обстоятельства». Сегодня русская музыка звучит так –

0: абсолютно точно. Если бы выпуски Russian Tunes выходили каждую неделю, я бы не справился. В конце концов, несмотря на то, что на просторах нашей родины выходит множество достойных треков, не все они вписываются в формат музыкальной программы Chill. Все-таки мне хочется считать наше сообщество уникальным и отличающимся от всего того попсового пространства, которое предлагает нам современные радиостанции. Chill вне конкуренции. Несмотря на это, мы выходим в 141 городе трех государств посредством радио.
1: Chill.
2: Преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторимы. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким. Идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить. Обходить тупики и везде искать двери. Не кидать камни проклятий врагам во след, а попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет. И никогда не забывать о том, ради чего это все.

Привет, Артём. Когда я слышу твой голос, мне представляется взрослый, седой мужчина лет эдак 50. Но это не совсем так. Я все еще свеж и молод, и в этом можно убедиться. Например, в Инстаграме, на моей странице, а зовут меня Артём Дмитриев. Там мы говорим о психологии и совсем чуть-чуть о музыке. Ну и, конечно, упоминается чил. Я его ищу по всей планете, и в этом заключается смысл моей жизни. Сейчас я нахожусь в Стамбуле, совсем недавно я был в горах в Сочи, до этого я был в Милане. Короче, я перемещаюсь по планете.

сегодня русская музыка звучит так. Вот уж действительно, когда находишься далеко от родной стороны, каждая песня заставляет мечтать о лучших днях дома. Очень надеюсь, что вся эта заваруха, которая случилась с нашей маленькой планетой, в последнее время закончится, и мы вновь заживем беззаботной жизнью. Если ты считаешь так же, ставь лайк и пиши комментарий традиционно для всех социальных сетей.

это Чилл. Этот выпуск, как и все предыдущие, изготовлены на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, которая территориально находится в городе Петербурге, а осуществляем мы свою деятельность повсеместно в любом месте, где тебе нравится. Зайди на официальный сайт artdmitriev.ru и убедись в том, в чем мы лучше. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляем заказчиков довольными уже много лет.

0: В сегодняшнем выпуске 17 треков, включая рубрику «Классика», которая случается регулярно в конце выпуска, это много. Обычно 10. Но сегодня 17, я не знаю почему, русскоязычные музыканты предпочитают короткие произведения. Видимо, не так уж и много им есть, что сообщить нам. От этого треки, по-моему, не становятся хуже. На прошлой неделе вышел выпуск «Deep», который незамедлительно возглавил чарты компании Apple в подкастах. Это приятно, когда чил номер один.
1: Нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь любую программу, включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущие поколения, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.

«Финишная прямая». Песни, которые еще лучше и еще приятнее. С другой стороны, как можно сравнивать песни друг с другом? Ведь они рождаются внутри артистов, и это выражение их внутренней жизни. Ровно то же самое, что и происходит со мной, когда я вглядываюсь вдаль за горизонт где-нибудь в пустыне или когда пересекаю морскую гладь на катере. Это чилл, музыка созвучна моей жизни.

Господа и дамы, не поленитесь, черканите комментарии. Действительно, в рамках сегодняшнего дня это та самая валюта, при помощи которой обмениваются слушатели с артистами. Лайки, комментарии в сегодняшнем мире вполне себе ценны. Я читаю абсолютно все, что вы мне пишете. К сожалению, не имею возможности отвечать лично, но важные сообщения не пропускаю. Я очень рад вашим огонечкам, вашим подпискам во всех социальных сетях, от Инстаграма до Телеграма. Ведь чил есть везде.

каждый выпуск требует от меня особой сноровки, усидчивости и терпения. Пока переберешь десятки композиций и найдешь те самые, которые сердцу приятны, на это потратится много часов личного времени. Однако русскоязычные выпуски еще более сложны, потому что на безграничном постсоветском пространстве не так уж много музыкантов, как выясняется, которые делают что-то действительно соблазнительное и волнующее. Сегодня 17 треков Russian Tunes. Добро пожаловать!

Осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы ощутить вкус осени 2023 года и русской музыки, по-настоящему русской. Кстати говоря, в отличие от предыдущих выпусков, здесь нет вообще ни одного слова по-английски. Все по-русски. Приятно, приятно.

Напоминаю, что сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии, Артем Дмитриев Продакшн. Мы очень много делаем всякого со звуком. Приглашаю на официальный сайт artdmitriev.ru убедиться и заказать что-нибудь. Всякие безделушки, музыкальные поздравления, автоответчики, озвучка и вот это все. Приглашаю.

0: Это Russian Tunes. Осень 2023 года. Мы у финишной черты. И услышимся спустя неделю. Пока.
1: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать.
2: Подробности в описании.

Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

0: Артем Дмитриев Продакшн представляет.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться.

аудиопередачи на один час, прерывающие суету больших городов. Чилл с Артемом Дмитриевым. Пожалуй, самая красивая музыка.

И снова сквозь пространство и время Чилл спешит прямо к тебе. Меня зовут Артем Дмитриев. Надеюсь, ты пребываешь в благостном расположении духа. Ежели нет, у нас с тобой появляется шанс исправить это. Каким образом? Да все тем же. Музыка, эмоции,

то мужчины эмоций не испытывают. Вот такая вот абсурдная мысль. Я как человек, который в данный момент учится на психотерапевта, убедительно доказываю, что это абсурд. И женщины, и мужчины чувствуют. Точка. И чувствуем мы разное. От ненависти до любви, от ярости до эйфории. Хорошо, что есть музыка, которая помогает нам выразить свои эмоции.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла «Тайра». Ищите масло, богатое витаминами и антиоксидантами, масло, которое идеально подходит для салатов и приготовления блюда на высоких температурах, масло, которое не просто вкусное, но и полезное. Вы нашли его. Это рисовое масло «Тайра». Заходите на сайт tyraoil.ru. Выбирайте рисовое масло «Тайра» для здоровья каждый день. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла «Тайра».

Уже вижу множество комментариев в социальных сетях о том, что это один из самых лучших выпусков за последнее время. Просто потому, что это deep. Deep проникает в самое сердце. Действительно, пока я делал этот выпуск, не однажды я покрывался мурашками с ног до головы. Вот такие вот интимные подробности. Как так случается с нами, что через звуки, сложенные в какое-то музыкальное произведение, нам передается колоссальный заряд эмоций? Как это происходит? Загадка. Секрет в том, что мы, люди, единственные на планете, кто способен это чувствовать. Животные не могут.

воспарив над землей, опустившись на глубины океанов, перемещаясь между континентами, я и ты, мы вместе с тобой чувствуем целостность этого мира. Там высоко космос. В центре нашей планеты раскаленное пламя. В этой диалектике и происходит развитие мира. От леденящего холода космического пространства до раскаленного ядра планеты Земля. Между ними мы с тобой. Обычные люди, которые живут эту жизнь и будут жить дальше. Совершенно не ясно, зачем, почему, куда и когда все это закончится.

Часто получаю сообщения в социальных сетях от Инстаграма до Телеграма, что неопределенность пугает. И что, мол, количество неопределенности в этом мире увеличилось в геометрической прогрессии. На этот счет у меня есть соображение. Если ты отмотаешь историю человечества на тысячи лет назад, ты увидишь, как мы продвинулись. Странно, но мы живем в самое комфортное время. Никогда люди еще не жили так долго. Никогда прежде мы не были так здоровы. Наше детство длится чрезвычайно долго. Юность продолжительна. Старость оттягивается все дальше от нас. Так почему бы не порадоваться этому факту? У нас есть все, что нужно. Пища, вода, другие люди, множество развлечений. Так где же во всем этом счастье? Там, за горизонтом неопределенности? Или здесь, прямо рядом с тобой? Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Трек-лист этого выпуска, а также возможность скачать его в виде непрерывного микса, а также в виде 11 отдельных файлов. Эта возможность появляется у тебя, как только ты заглянешь в описание выпуска. Например, в большом сообществе Chill ВКонтакте, в подкастах, в Телеграме, а также на официальном сайте программы chillrussia.ru. Приглашаю.

счастье. Тот самый ускользающий от нас элемент, за которым все гоняются. Удивительно дорогая валюта, которую ищут все. От дубайцев до марокканцев, от россиян до американцев. Все делают максимум, чтобы найти счастье. Мое личное убеждение, что на планете Земля счастья нет, лишь крупицы, минуты, секунды гармоничного состояния посреди бескрайних просторов скуки и тоски. Однако чил на один час позволяет приблизиться к этой гармонии, к точке баланса, которой тебе одинаково комфортно, даже если за бортом в окно стучится дождь, даже если где-то на планете случается землетрясение. Здесь, сейчас, спокойствие.

Самая востребованная серия выпусков музыкальной программы Chill называется Deep. И прямо сейчас она с нами происходит. Не секрет, что каждый выпуск музыкальной программы Chill несет с собой определенное настроение. Я делал тематические выпуски, наполненные грустью и одиночеством. Я делал чрезвычайно веселые выпуски, наполненные радостью и восторгом. Сегодня нечто среднее. Танцы с грустными мыслями.

еще хорошие новости для тебя. Это Chill Premium. Ровно то же самое, что Chill, только лучше. Возможность получить дополнительные материалы к каждому выпуску становится доступной подписчикам Chill Premium. Подписаться можно в официальном сообществе Chill ВКонтакте, а также в подкастах от компании Apple. Chill Premium. Настоящий премиум в духе Chill.

Этот трек я слушал, когда поднимался в буквальном смысле над планетой. Взойдя на борт огромного Боинга, я вглядывался в темнеющее небо, в невероятный закат, разливающийся над белоснежными облаками. «Вот где чил», — подумал я. «Не там внизу, где копошатся мои коллеги-люди, а здесь абсолютная безмятежность, спокойствие и красота». «Остановись мгновение», — подумал я. И ровно в это же мгновение то самое мгновение исчезло. Такова жизнь, все ускользает. Ничто не вечно, все меняется. Любая грусть сменится радостью, любая радость исчезнет. В этой динамике и проходит наша жизнь. Все меняется, и все обязательно будет чил.

что я в действительности люблю музыку? За видеоряд. Как ни странно, музыка — это ведь про звук. Однако, когда ты сопровождаешь свои музыкальные эксперименты походом по улицам родного или чужого города, все приобретает особые черты. Картина становится целостной и полной. Тем, кто прямо сейчас использует музыкальную программу Chill в качестве сопровождающего для своих прогулок, огромный привет. Всем, кто за рулем, объятия. Кто бежит вдоль шоссе в попытках укрепить свою телесную оболочку, огромный респект, вы молодцы, что встали на этот путь. Это действительно сложно. Ну а тем, кто просто чилит на диване, я подсяду. Вместе будем чилить, отдыхать и расслабляться. В конце концов, сколько можно напрягать себя? Пришло время выдохнуть и найти свой чилл. Кстати, знаете ли вы, что мы запустили круглосуточную радиостанцию? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Доступна вам бесплатно и безлимитно. Вот такой вот подарок сделали я и мои коллеги всему человечеству. Да, действительно, хочется делать этот мир лучше. И это мой персональный вклад в стабилизацию окружающего пространства. Радио Chill. Приходи на официальный сайт chillrussia.ru. Это радио звучит именно там. Просто нажми на play.

от сердца к сердцу. Чил летит над планетой Земля. Сегодня вместе с музыкальным стилем Deep. По 10-бальной шкале, насколько тебе это нравится? Мне на 10-ку. Ведь я же выбирал эти треки. В этом и отличие музыкальной программы Chill от стриминговых сетей, заполонивших повсеместное пространство музыки и звуков, в том, что Chill сделан человеком. В этом цифровом мире

конце концов, когда стриминговые сети выбирают для тебя песни, они не знают, в каком ты находишься расположении духа. Что ты чувствуешь сегодня? Не обидели ли тебя? Не зол ли ты на кого-то? Не чувствуешь ли себя отдельным и одиноким, брошенным в этот одинокий и холодный край? Или наоборот, тебе прекрасно и хорошо и свободно дышится, как никогда прежде? Chill. Сделан для людей. Вот и все. Так вот просто. Музыканты сделали свое дело и доставили каждому из нас большое удовольствие. Им за это большущий респект и благодарность. Ты со своей стороны послушал музыкальную программу «Chill», а я собрал вас воедино.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла Тайра. Ищите масло, богатое витаминами и антиоксидантами. Масло, которое идеально подходит для салатов и приготовления

0: как говорится, все да не все. Пролетел ли этот час для тебя незаметно, как уверяют нас радиоведущие на всех радиостанциях? Для меня он был по-настоящему насыщенным. Я уже молчу про неделю, которая пролетела как минута. Вот уж что быстро летит, так это неделя за неделей. Уже скоро лето. А потом все повторится вновь. Придет осень, затем зима, весна и снова лето. Надеюсь, мы будем продолжать заниматься этим впредь. Прошлый выпуск, кстати, так и назывался «Музыка для секса». Вот уж действительно, что этот выпуск, что предыдущий, это, как говорится, разнояйцевые близнецы. Это я, конечно, шучу, но действительно, музыка в этих выпусках очень и очень отличается. Хотя кто-то любит заниматься сексом и под вот такой ритмичный трек. Одним словом, чил по-прежнему на своем месте. Я продолжаю, пока могу. Полное собрание сочинений доступно на официальном сайте chillrussia.ru в рубрике «Архив». Ну а наше с тобой самочувствие в центре моего внимания. Жду твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Мне действительно важно получать обратную связь, как именно музыкальная программа «Chill» присутствует в твоей жизни. И продолжим улучшать этот мир дальше. А чем еще заниматься? Меня зовут Артем Дмитриев. Услышимся спустя неделю. А сейчас рубрика «Классика». Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора «Чилл». Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой «Чилл».

Здравствуй, дорогой друг. Добро пожаловать в Чилл. То самое место, где спокойно. На один час мы берем в аренду все спокойствие мира. Будем расслабляться, отдыхать. Как я говорил в предыдущих выпусках, здесь всегда светит солнце. Можно выдохнуть. Это Чилл. И сегодня музыка для уютного вечера.

Прежде чем мы отправимся в это путешествие навстречу закату, хочу поприветствовать всех, кто только что к нам присоединился. Не секрет, что проекту в этом году исполняется 16 лет. С нами было всякое. Лично у меня не всегда хватает мотивации на новый выпуск. Однако, несмотря ни на что, я продолжаю. Так вот, здравствуй, новый слушатель, новый подписчик. Всегда рад твоему вниманию. Ну и, конечно, не забываю про стареньких, тех, кто со мной десяток лет. Добро пожаловать!

музыка, полная нежности и любви. Сегодня в музыкальной программе «Chill». Вот этими вот ручками, на которые я прямо сейчас смотрю, сделан этот выпуск. Никакого искусственного интеллекта. Только живое сердце, мои настоящие эмоции и связь с тобой, которую не подделать.

0: подтвердить.
1: Да-да, настаиваю на том, что эта музыкальная подборка изготовлена человеком. В наши сложные времена это является преимуществом и главным отличием. Стриминг наступает со всех сторон, а здесь у нас ламповое звучание. Все как в старые добрые времена. Как когда-то мы слушали радиостанции, сидя дома перед радиоприемником, и голос ведущего сообщал что-то теплое. Так и сегодня в чил. Музыка для уютного вечера.

Чисто стилистически это... Легкая поп-музыка, соул-джаз и всякие вкусности, которые обычно не представлены на крупных радиостанциях. Да, мы живем в удивительные времена. Искусственный интеллект наступает, однако не каждому есть место. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Да-да, это студия имени меня. Ее можно найти в интернете по адресу artdmitriev.ru. Все, что про звук, это ко мне. artdmitriev.ru. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляю заказчиков довольными. Уже очень давно. Приходи.

Фактически я зарываюсь в свою большую музыкальную библиотеку, которая насчитывает порядка 30 тысяч композиций, рыщу там в поисках красоты, и вот, пожалуйста. Сегодняшний выпуск родился естественным образом. Роды принимал лично я. Теперь и ты становишься свидетелем бесконечной музыкальной красоты, которая доступна нам для вкушания. Это чил. Сегодня уютный вечер, багряный закат, ну, может быть, капли вина. Не правда ли? Хороший набор.

действительно бывают такие вечера. По-настоящему спокойные и целостные. То время, где нет сомнений, нет одиночества. Есть лишь уютное созерцание происходящего. Такие минуты хочется замедлить. В больших городах это очень сложно. Однако никто не сказал, что сложно равно невозможно. Возможно. Кресло, плед, музыка и чилл.

Возможно, тебе покажется, что мой голос звучит вполне стабильно, несмотря на то, что в начале выпуска я сказал, что делать его сегодня особенно сложно. Действительно, периодически на меня, как на обычного человека, накатывает и депрессия, и какие-то сложные переживания, и совсем не остается места на чил. Периодически сама жизнь ставит мне подножку, и я кубарем лечу вниз. Бывает достаточно болезненно. Однако мой челлендж продолжается. Много времени назад я принял решение. Каждую неделю новый выпуск и новый чилл.

пролистываю комментарии, читаю твои личные послания ко мне, полные слов поддержки, сочувствия, понимания. Благодарю тебя за это. Мир действительно бывает жесток. К каждому, не только ко мне. Как устоять в этом идеальном шторме, который сваливается на нас периодически? Как, осознавая, что впереди у каждого куча проблем, сохранять стойкость и верить в чудеса и в счастье? Как быть радостным посреди безумия? Как сохранять рассудок в бушующих водах океана жизни? Меня зовут Артем Дмитриев. Эти риторические вопросы для тебя. Будет минутка, подумай. А если нет, просто слушай музыку. И все обязательно будет чилл.

спокойно вокруг. Красиво и приятно. Успокоение. Мир в гармонии. И ты, как часть этого мира, занимаешь свое почетное место. Каждый из нас свидетель собственной жизни. Мы на первом ряду этого большого киносеанса. Здесь будет разное. И приключения, и погони, и любовные сюжеты. И просто минуты спокойствия, такие, как сейчас. Музыка для уютного вечера. Сегодня в музыкальной программе «Chill».

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. И мы предлагаем особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Музыкальные поздравления – действительно не банальный подарок от создателей Chill. На день рождения, на день свадьбы, на годовщину отношений и вообще по любому поводу. Музыкальные поздравления. Заказ музыкальных поздравлений на сайте artdmitriev.ru.

слову, совсем недавно мы запустили особую подписку. Раз уж мы живем в эпоху интернета, почему бы и нет? Называется она Chill Premium. Доступна ВКонтакте, в подкастах компании Apple, а также в Телеграме. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Тебе доступны каждый выпуск без рекламы и без моего голоса, а также с моим голосом, офф-топ и всеобщее почитание. Те, кто поддерживает меня рублем, записывается в книге жизни на особых страницах. Chill Premium. Подписывайся.

периодически думаю о том, что я бы хотел бы жить в этой музыке, да и не только в этой, вообще в музыке. С детства я провожу десятки часов в день, прослушивая треки, фантазируя о разном. И в некоторые особо сложные моменты моей жизни именно музыка вытащила меня. Каждую неделю я воздаю дань музыкантам, которые сыграли не последние роли в моей биографии. Я говорю им спасибо. Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Если быть совсем дотошным, то, конечно, треки, представленные в сегодняшнем выпуске, это музыка, отражающая прошлое. Совершенно очевидно, что там, в далеких десятых или нулевых, созданы потрясающие песни, которые теперь пылятся на полках истории. Мне очень хочется, чтобы ты услышал их. Часть тебе знакома, часть нет. Однако приятно предаваться воспоминаниям, ведь музыка — это настоящая машина времени. Сел и поехал.

Пока делаю сегодняшний выпуск, улыбка не сходит с уст. Вот уж действительно. Приятные моменты вошли в чат. Здравствуй, прошлое. Ты была прекрасна. Однако грустно осознавать, что музыканты, которые создали эти произведения, часть из них уже давно нет на планете. Они покинули этот мир, оставив нам свои голоса, свои чувства и свои мысли. И, к счастью, мы можем наслаждаться этими произведениями. Думая о смерти, думая о жизни, думая о главных вопросах бытия.

Все хорошее, да и все плохое имеет свойство заканчиваться. Одновременно это и хорошая, и плохая новость. Да, минуты счастья пусть продлятся вечно, минуты грусти пусть длятся секунды. Возможно ли это? Конечно же, нет. Однако никто не мешает нам мечтать о несбыточном и верить в чудо. Сегодня как раз тот самый вечер, когда это можно, вполне уместно. Можно откинуть от себя весь конструктив, всю логику. И, наконец, быть тем самым ребенком, который просто бегает, радуется, кричит –

мурашки по коже. Обожаю эти моменты. Музыка внутри меня. Все невзгоды прочь. Бури утихнут. Небо, озарившись багрянцем, представит в мое личное пользование свой самый лучший закат. Рядом близкий человек, и все на своих местах. Это и есть настоящий чил. То самое состояние, за которым я лично бегаю по разным концам планеты, с разной степенью успешности, надо сказать. Иногда оказывается, что чил находится дома. И все эти тысячи километров, которые я преодолел на разных видах транспорта, были лишними. Дома. Диван, музыка —

Сегодняшний выпуск я назвал «Музыка для уютного вечера». Насколько верно это название? Напиши в комментариях в любой из социальных сетей, где есть чил. Я с удовольствием почитаю. Как по мне, именно таким и должен быть уютный вечер. Спокойный, романтичный, утонченный, местами эклектичный, но главное – с хорошим вкусом. Жду тебя и твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Ведь чил есть везде. И еще намекну перед тем, как попрощаться на неделю. Мы сделали радиостанцию. Да-да, свою личную радиостанцию. Теперь и твою. Называется она «Радио Чил». Доступна на официальном сайте программы chillrussia.ru. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такая, а также другая музыка, но в духе чил. Приходи, ждем только тебя. Ну, а меня зовут Артем Дмитриев. Я благодарю всех новых и старых за внимание. Продолжаем делать общее дело. Этот мир обязан стать лучше. Услышимся спустя неделю.

0: когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.
1: I don't miss

Привет, это Артём Дмитриев. На этой неделе тоже не будет выпуска. Будет повтор. Как известно, лучший враг хорошего. А вдруг там, в прошлом, и было счастье? Говорят, что чил уже совсем не тот. Предлагаю тебе сделать выводы самостоятельно. Выпуск из 2016 года. Радость. Выпуск традиционно доступен в двух вариантах. Без рекламы и моего голоса, и с рекламой, и с моим голосом. Естественно, все это изобилие в подписке Chill Premium. Найди ее в Телеграме, ВКонтакте или в подкастах Apple. Итак, радость. В любом случае, помни, что все обязательно будет Chill.

0: Здравствуйте! Добро пожаловать в Chill, в место, где изумительная музыка соседствует с интересными фактами о музыкантах и душах людей. Меня зовут Артем Дмитриев, и вот вам еще один повод, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. Выпуск номер 117, который я назвал «Радость». Я буквально несколько дней назад вернулся из Испании, где потрясающе провел время в Барселоне и в Аликанте, чему посвятил, надо сказать, целый выпуск, который так и называется «Барселона». В прошлом выпуске мы исследовали понятие музыки и стилистически находились в стилях чиллаут и амбиент, то есть в совсем спокойном ответвлении музыки. Ну а ближайший час я хочу вас провести из пасмурной, но такой уютной грусти к потрясающему чувству эйфории, наполненности и радости. Чилл номер 117 — радость. Пожалуйста, опишите ваши ощущения в официальной группе Чилл ВКонтакте vk.com/chillrussia. Ну а начинаем мы с музыканта, который доводит меня до мурашек регулярно. Его новая песня — это бельгийский музыкант Си Джи Льюис. Называется она «Yours». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.
1: Chill. Kind of like that.

пожалуй, самая красивая музыка на свете. Меня зовут Артем Дмитриев, и каждую неделю мы ищем новые смыслы, чтобы через музыку обновиться, очиститься и найти силы для дальнейшего движения. Большой архив программы доступен на моей персональной странице сайта промо-диджей pdj.com/artdmitriev. Ну а общаемся мы в группе ВКонтакте vk.com/chillrussia. Нас уже 86 тысяч человек. Ну а дальше вас ждет еще больше позитива, и поверьте, финал выпуска вы будете встречать с широкой улыбкой. Во всяком случае, мне так думается. Chill 117. Радость.

0: ваши ощущения? Чил или не чил? Прошу вас, не стесняйтесь оставлять свои комментарии на официальном сайте программы chillrussia.ru. Как по мне, выпуск до краев наполнен просто потрясающими образцами современной музыки. Я сам провел немало приятных минут в компании этих треков. На следующей неделе я вам обещаю продолжить движение в радость и сделаю выпуск «Обнаженная музыка» о самой позитивной музыке на свете. Ну а на сегодня почти все. Осталась только рубрика «Классика». Здесь сегодня Франция и джазовый гитарист, вокалист и композитор Анри Сальвадор. Он напомнит нам, что где-то прямо сейчас есть много солнца, веселья и шампанского. Классика. Анри Сальвадор. Песня «For Rigole». Ну а меня зовут Артем Дмитриев. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Chill. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill.
2: Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.

0: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать. Подробности в описании.
1: Привет. Это Артем Дмитриев, бессменный автор и ведущий музыкальной программы «Chill». Когда в 2007 году я задумывал проект, я не мог представить, что это продлится так долго. Сегодняшним ноябрьским днем мы празднуем 16,5-летие музыкальной программы «Chill». И в честь этого месяц назад мы придумали новую рубрику. Называется «Ретроспектива». Строго говоря, эта рубрика уже присутствует в больших сообществах «Chill», ВКонтакте и в Телеграме. Ретроспектива — это ностальгия. По тем самым временам, когда мы были моложе, когда чувства были ярче, хотя вру, чувства и сейчас яркие. И в этом мы можем с тобой убедиться в ближайший час в музыкальной программе «Chill». Выпуск «Благодать» из 2017 года. Твоему вниманию.
2: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора «Chill».

Здравствуйте и добро пожаловать в музыкальную программу «Chill». Меня зовут Артем Дмитриев. Спонсор выпуска – итальянская фабрика «Малетти», которая приглашает вас окунуться в атмосферу красивого бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали свой бизнес с открытия салона красоты. Задумайтесь, выгодно ли открывать салон красоты. Дизайнерская мебель и парикмахерское оборудование высшего класса. Сочетание элегантности и минимализма. Простота и поразительная органичность, позволяющая ей дополнять любой интерьер. Сотрудничество с лучшими стилистами и ведущими косметическими брендами. Стартовые вложения невелики. Все подробности на сайте www.maletti.ru. Лето. Пусть даже и местами прохладное, с дождями, грозами и ураганами, но все-таки такое долгожданное, необходимое, волнующее и любимое лето. Музыкальная программа «Chill» по окончанию сегодняшнего выпуска, напитав вас музыкальными витаминами, традиционно отправляется в месячный отпуск. Я планирую посетить Санкт-Петербург, город Набережные Челны, Москву, Минск и Хельсинки. Надеюсь набраться сил, чтобы вернуть «Chill» обновленным и прекрасным. Ну а сегодня изумительный микс, где в одном часе встречаются, может быть, самые сильные артисты, умеющие создать ту самую необходимую нам благодать. Ведь это, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

классический хит от французских электронщиков Telepop Music, который называется «Breathe», увидел свет 30 апреля 2001 года. Тогда же он и сделал коллектив повсеместно известными. Теперь же, спустя 16 лет, после триумфального шествия песни по всему миру и различных коллабораций с рекламными брендами, французский музыкант «Картель» сделал примечательный ремикс на композицию и вдохнул в нее второе дыхание. Что вы думаете по поводу песни? Если вам она нравится, голосуйте за нее в еженедельном голосовании за лучших в официальной группе Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Нас там 106 тысяч человек, и мы постоянно делимся с вами подобной музыкой. Ну а следом новая работа где-то на стыке нового R&B и дипхауса, небесной красоты музыка, которая непременно погрузит нас в летнюю благодать. Проект R. Lumar, песня «Be Honest». Kill.

один из главных инди-артистов Франции. Ребята, которые все время уходят от навязанных им стилей и жанров, легко миксуют в своем творчестве и разбитное нудиско, и танцевальный хаос, и вот уже французскую романтику 70-х. Совершенно новый альбом, новая песня. Группа «Феникс» — «Goodbye, Soleil». Романтично, лирично и чертовски вкусно. Альбом, ребят, вышел меньше недели назад, и я описал бы его как саундтрек из старых фильмов, переигранный усатым диск-жокеем. «Феникс» — 17 лет на сцене и продолжают радовать слух. Подобно музыкальной программе «Chill», которая отмечает свое десятилетие присутствия в эфире текущим летом. Ну а следом на градус бодрее, но от этого не менее задушевно, снова из Франции, парень по имени Бон Ивер и переделка его песни хорошо нам известным весельчаком

Еще один частый гость музыкальной программы «Чилл» и лично моего трек-листа — это шатен из Америки Gold Room, по чьей песне я проехал всю Барселону в прошлом году на велосипеде. И тут летом уже 2017 года серия ремиксов и песня «Breaks» в новом прочтении. Один из самых ярких хитов с альбома Gold Room — «West of the West». Вообще, если вы хотите иметь у себя в коллекции нечто абсолютно жизнеутверждающее и бодрое, при этом совсем не агрессивное, такое, знаете, летнее, вот Gold Room как раз знает толк в этом деле. Дальше еще один наш любимчик, чья песня стала лучшей в 128-м выпуске музыкальной программы «Chill». Это берлинский музыкант Циммер с песней «Lost on You». И снова ремикс француза «Картель». Из 10 баллов это твердая девятка. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Chill.

Creative Production. Студия, подарившая нам Chill, предлагает особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Специальный микс и голос ведущего программы Chill – это драгоценный подарок на день рождения, ко дню свадьбы или просто в любой день. Цены стартуют от 400 рублей. Подробности в группе vk.com/artdmitriev. Выпуск изготовлен студией Артем Дмитриев Продакшн. Меня зовут Артем Дмитриев, Уэйс Джеймс, известный под своим сценическим псевдонимом Лейют, американский электронный музыкант, диджей и продюсер, только что прозвучал в музыкальной программе Chill. Джеймс родился в Огайо и в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния. Парень не первый раз поставляет нам качественный дип, под который так славно жить. Ну а дальше еще одна абсолютная новинка, на этот раз из Австралии, где солнце не скупится на проявление любви и ласки.